Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Мне голос был, он звал утешно. Он говорил: иди сюда.
1: Какой такой голос?
0: Как это какой? Голос нашего города. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

скажи мне, ты действительно этому рада? Да, тогда одолжи мне этого волшебного яда. Да у меня все нормально, я просто немного растерян. Я, если честно, разорван и больше ни в чем не уверен. Ты говорила, так лучше, и нам нужно расстаться срочно. И я не знаю, кому стало лучше, но не мне это точно. И эта точка для меня стала черной дырой. Возьми все эти строчки и в землю зарой.

ты знаешь, порой наши взгляды стирают поверхности. Но ты представляешь, на тебя смотреть мне не хватает уверенности. И мне бы хоть каплю, хоть капельку твоей отрешенности. Я бы, не думая, смешал бы со своей отверженностью. Мы переборщили с нежностью, наши чувства стали беженцами. Мы заразили друг друга бешенством и дрались, содрогаясь от ревности. Мы стали такими разными, что нам больше нечего праздновать. Ты всегда проиграешь заранее, когда начинаешь сравнивать.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея про любовь мне сладкий голос пел.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Позвони мне, позвони.
1: Ты слышишь это? Это не реклама. Это твой шанс попасть в игру. Баскетбольный лагерь «Шлосс Лейдсон». Лето, где тренировки, турниры и лучшие каникулы в твоей жизни встречаются на одной площадке. Играл раньше? Отлично. Никогда не пробовал? Еще лучше. От 8 до 16 ты в команде. Проживание в уютных комнатах. Тренеры – огонь. Баскет – каждый день. И да, еда – свежая, органическая. Как дома, только круче. А теперь отойди на минутку от радио и зайди на schlossleitzen.com, потому что места

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Berlin. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси с живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.

Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита – Black Cat Card. Бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси с живым концертом и хитами Sigma Boy под Новый год. Я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерний концерт. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта. Футболисты «Арсенала» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на «Эмирейтс» переиграли мадридский «Атлетико» 1-0 и впервые за последние 20 лет вышли в финал турнира. Единственный гол под занавес первого тайма забил форвард канониров Букайо Сака. По сумме двух встреч лондонцы победили со счетом 2-1. Матч с «Атлетико» продлил беспроигрышную серию «Арсенала» в Лиге чемпионов до 14 матчей. Английский клуб получил возможность побороться за дебютную победу в главном клубном турнире Европы. Первая попытка в финале лиги в 2006 году обернулась неудачей. Тогда «Арсенал» с Тьерри Анри и Сеском Фабригасом в составе

иметь в плей-офф трипл-дабл с блокшотами вместо передач. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу Миннесоты. Победители регулярного чемпионата Евролиги, баскетболисты Олимпиакоса, первыми оформили путевку в финал 4 турнира. Греческий клуб в гостях разгромил вице-чемпиона соревнований Монако 105-82 и выиграл четвертьфинальную серию со счетом 3-0. В другом матче дебютант этого сезона Хапоэль дома обыграл мадридский Реал 76-69 и сохранил интригу. Тель-Авивский коллектив сократил отставание в серии, счет стал 2-1 в пользу королевского клуба. Вторую попытку выйти в финал четырех мадридцы предпримут на своей площадке 7 мая. Победитель Восточной конференции в регулярке НХЛ Каролина Харрикейнс в овертайме на своем льду переиграла Филадельфию Флайерс 3-2 и упрочила лидерство во втором раунде плей-офф. Теперь Каролина ведет в серии со счетом 2-0. Филадельфия начала встречу с двух заброшенных шайб, но хозяевам удалось перехватить инициативу, восстановить равновесие к середине третьего периода и забросить победную шайбу в овертайме. Следующий матч серии состоится 7 мая на арене Флайерс. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Пап, а ты в детстве где отдыхал?
1: У бабушки. Куры, козы, огород.
0: Как в Ляйцине. Мы там сами сажали морковку и кормили козу.
1: А рядом же еще и национальный парк.
2: Лето в поместье Ляйцин. Как в деревне у бабушки, только лучше. Ферма, животные, природа. Все для детей. Узнайте больше на schlossleitzen.com.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Хочу.

0: много дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнекенштрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнекенштрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.
1: На часах ровно 9:00. Вы слушаете радио «Голос Берлина». В эфире информационный выпуск новостей. Сегодня в программе самые важные события, факты и подробности прямо сейчас. В студию микрофона Олег Тарасов. Правящая коалиция в Германии подвела итоги первого года работы и признала, что результаты оказались неоднозначными. В ХДС ХСС говорят о разочаровании. Многие успехи были нивелированы постоянными внутренними спорами. В партии считают, что нужно усилить работу над экономикой и стабилизацией социальной системы. В СДПГ также признают проблемы и потерю доверия, но подчеркивают готовность продолжать работу и добиваться более справедливых решений для граждан. Оппозиция резко критикует правительство. Зеленые и левые обвиняют коалицию в провалах в энергетике, социальной политике и недостаточной поддержке населения. В АДГ заявляют о нарастающем экономическом и финансовом кризисе. Несмотря на это, коалиция намерена продолжать реформы и рассчитывает постепенно восстановить доверие избирателей. Компания BioNTech планирует до конца следующего года закрыть несколько производственных площадок в Германии. Как сообщили в Майнце, это может затронуть почти 2000 рабочих мест. Также планируется закрытие площадок фармкомпании CureVac, которую BioNTech ранее приобрела. BioNTech стала известна во время пандемии коронавируса благодаря разработке одного из вакцинных препаратов. Два основателя компании, Угур Шахин и Озлем Тюринджи, 2 месяца назад объявили о планах покинуть компанию и создать новую. В компании поясняют, что решение связано с изменением стратегии и снижением спроса на вакцины. Профсоюзы уже выразили обеспокоенность возможными сокращениями и требуют социальных гарантий для сотрудников. Интернет-компания Meta планирует ужесточить контроль возраста пользователей на своих платформах. Речь идет о сервисах Instagram и Facebook. Для этого компания расширяет использование искусственного интеллекта. Алгоритмы будут анализировать фото, видео и комментарии, чтобы определить, может ли пользователь быть несовершеннолетним. Цель – не допускать детей младше 13 лет к использованию платформ. Компании заявляют, что такие меры должны повысить безопасность подростков в сети. При этом эксперты предупреждают о возможных ошибках системы и вопросах защиты личных данных. Планы на майские поездки могут оказаться под угрозой из-за массовых отмен авиарейсов. По данным аналитиков, авиакомпании по всему миру уже отменили около 13 тысяч рейсов и сократили миллионы мест. Среди перевозчиков – Люфтганза, British Airways и KLM. Основная причина – дефицит авиационного топлива на фоне конфликта вокруг Ирана и роста цен. Авиакомпании также сокращают маршруты и используют более мелкие самолеты. Эксперты заявляют, летом ситуация может ухудшиться, возможны переносы рейсов и сокращение отпусков для пассажиров. В Потсдаме открылся еврейский кинофестиваль «Берлин-Бранденбург». Премьер-министр земли Дитмар Войтке отметил, что фестиваль посылает важный сигнал против антисемитизма, ненависти и насилия. До воскресенья в Берлине и Потсдаме покажут около 60 фильмов из 22 стран. В центре программы – конкурсы художественного и документального кино. Также предусмотрена специальная программа современной жизни в Израиле и Палестине, встречи с гостями и обсуждения. В Берлине участились случаи с поддельными QR-кодами. Они появляются, например, на парковочных автоматах или в общественных местах и маскируются под официальный, иногда даже с логотипом Сената. Такие коды могут ввести на фальшивый сайт оплаты или предлагать якобы бесплатный Wi-Fi. Специалисты предупреждают, при сканировании можно потерять личные данные или даже деньги. Жители призывают внимательно проверять источники и не переходить по подозрительным ссылкам. В Берлине сегодня будет пасмурно, синоптики обещают временами дожди, даже местами сильные. Днем возможны прояснения. Температура максимум поднимется до 12-13 градусов по Цельсию, ветер будет слабым.
2: На дорогах.
1: В районе Принцлауэрберг на Дункерштрассе между Висбайерштрассе и Гертруд-Пинкусплац в обоих направлениях полностью перекрыто транспортное движение из-за аварии на трубопроводе. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиарудее. Раньше бронируешь, меньше платишь.
1: Новости спорта.
2: Футболисты «Арсенала» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на «Эмирейтс» переиграли мадридский «Атлетико» 1-0 и впервые за последние 20 лет вышли в финал турнира. Единственный гол под занавес первого тайма забил форвард канониров Букайо Сака. По сумме двух встреч лондонцы победили со счетом 2-1. Матч с «Атлетико» продлил беспроигрышную серию «Арсенала» в Лиге чемпионов до 14 матчей. Английский клуб получил возможность побороться за дебютную победу в главном клубном турнире Европы. Первая попытка в финале лиги в 2006 году обернулась неудачей. Тогда Арсенал с Тьерри Анри и Сеском Фабригасом в составе уступил в финале Барселоне 1-2. Баскетболисты Сан-Антонио Спёрс со звездным форвардом Виктором Вембаньямой в составе на своей площадке проиграли Миннесоте Тимберволвс 102-104 в первом матче полуфинала Западной конференции НБА. В этом матче французу покорилось историческое достижение. Он оформил трипл-дабл из 11 очков, 15 подборов и 12 блокшотов. И как раз установленные им 12 блоков – это новый рекорд плей-офф НБА. Сам Вембаньяма стал лишь третьим баскетболистом в истории лиги, кому удалось оформить в плей-офф трипл-дабл с блокшотами вместо передач. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу Миннесоты. Победители регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты Олимпиакоса первыми оформили путевку в финал 4 турнира. Греческий клуб в гостях разгромил вице-чемпиона соревнований Монако 105-82 и выиграл четвертьфинальную серию со счетом 3-0. В другом матче дебютант этого сезона Хапаэль дома обыграл мадридский Реал 76-69 и сохранил интригу. Тель-Авивский коллектив сократил отставание в серии, счет стал 2-1 в пользу королевского клуба. Вторую попытку выйти в финал четырех мадридцы предпримут на своей площадке 7 мая. Победитель Восточной конференции в регулярке НХЛ Каролина Харрикейнс в овертайме на своем льду переиграла Филадельфию Флайерс 3-2 и упрочила лидерство во втором раунде плей-офф. Теперь Каролина ведет в серии со счетом 2-0. Филадельфия начала встречу с двух заброшенных шайб, но хозяевам удалось перехватить инициативу, восстановить равновесие к середине третьего периода и забросить победную шайбу в овертайме. Следующий матч серии состоится 7 мая на арене Флайерс. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: купить IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: На часах ровно 10:00. В эфире информационный выпуск новостей на радио «Голос Берлина». Сегодня в программе самые важные события, факты и подробности прямо сейчас. В студии у микрофона Олег Тарасов. Правящая коалиция в Германии подвела итоги первого года работы и признала, что результаты оказались неоднозначными. В ХДС ХСС говорят о разочаровании. Многие успехи были нивелированы постоянными внутренними спорами. В партии считают, что нужно усилить работу над экономикой и стабилизацией социальной системы. В СДПГ также признают проблемы и потерю доверия, но подчеркивают готовность продолжать работу и добиваться более справедливых решений для граждан. Оппозиция резко критикует правительство. Зеленые и левые обвиняют коалицию в провалах в энергетике, социальной политике и недостаточной поддержке населения. В АДГ заявляют о нарастающем экономическом и финансовом кризисе. Несмотря на это, коалиция намерена продолжать реформы и рассчитывает постепенно восстановить доверие избирателей. Компания BioNTech планирует до конца следующего года закрыть несколько производственных площадок в Германии. Как сообщили Майнцы, это может затронуть почти 2000 рабочих мест. Также планируется закрытие площадок фармкомпании CureVac, которую BioNTech ранее приобрела. BioNTech стала известна во время пандемии коронавируса благодаря разработке одного из вакцинных препаратов. Два основателя компании, Угур Шахин и Озлем Тюринджи, 2 месяца назад объявили о планах покинуть компанию и создать новую. В компании поясняют, что решение связано с изменением стратегии и снижением спроса на вакцины. Профсоюзы уже выразили обеспокоенность возможными сокращениями и требуют социальных гарантий для сотрудников. Интернет-компания Meta планирует ужесточить контроль возраста пользователей на своих платформах. Речь идет о сервисах Instagram и Facebook. Для этого компания расширяет использование искусственного интеллекта. Алгоритмы будут анализировать фото, видео и комментарии, чтобы определить, может ли пользователь быть несовершеннолетним. Цель – не допускать детей младше 13 лет к использованию платформ. Компании заявляют, что такие меры должны повысить безопасность подростков в сети. При этом эксперты предупреждают о возможных ошибках системы и вопросах защиты личных данных. Планы на майские поездки могут оказаться под угрозой из-за массовых отмен авиарейсов. По данным аналитиков, авиакомпании по всему миру уже отменили около 13 тысяч рейсов и сократили миллионы мест. Среди перевозчиков – Люфтганза, British Airways и KLM. Основная причина – дефицит авиационного топлива на фоне конфликта вокруг Ирана и роста цен. Авиакомпании также сокращают маршруты и используют более мелкие самолеты. Эксперты заявляют, летом ситуация может ухудшиться, возможны переносы рейсов и сокращение отпусков для пассажиров. В Потсдаме открылся еврейский кинофестиваль «Берлин-Бранденбург». Премьер-министр земли Дитмар Войтке отметил, что фестиваль посылает важный сигнал против антисемитизма, ненависти и насилия. До воскресенья в Берлине и Потсдаме покажут около 60 фильмов из 22 стран. В центре программы – конкурсы художественного и документального кино. Также предусмотрена специальная программа современной жизни в Израиле и Палестине, встречи с гостями и обсуждения. В Берлине участились случаи с поддельными QR-кодами. Они появляются, например, на парковочных автоматах или в общественных местах и маскируются под официальный, иногда даже с логотипом Сената. Такие коды могут ввести на фальшивый сайт оплаты или предлагать якобы бесплатный Wi-Fi. Специалисты предупреждают, при сканировании можно потерять личные данные или даже деньги. Жители призывают внимательно проверять источники и не переходить по подозрительным ссылкам. В Берлине сегодня будет пасмурно. Синоптики обещают временами дожди, даже местами сильные. Днем возможны прояснения. Температура максимум поднимется до 12-13 градусов по Цельсию. Ветер будет слабым.
2: На дорогах.
1: В районе Принцлауэрберг на Дункерштрассе между Висбайерштрассе и Гертруд-Пинкусплац в обоих направлениях полностью перекрыто транспортное движение из-за аварии на трубопроводе. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.

0: вернуться.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Берлине много дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнекерштрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнекерштрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: На часах ровно 11:00. Вы слушаете выпуск новостей на радио «Голос Берлина». Сегодня в программе самые важные события, факты и подробности. В студию микрофона Олег Тарасов. В Котбусе сегодня ожидается приговор по резонансному делу. Речь идет о гибели полицейского из Дрездена. В прошлом году его сбил автомобиль во время проверки в Лухамере. Прокуратура обвиняет водителя, гражданина Польши, в убийстве и требует пожизненного заключения. По версии следствия, он хотел скрыть свою причастность к серии угонов. Защита настаивает на более мягкой квалификации, участие в незаконной гонке и просит значительно меньший срок наказания. Суд должен определить, было ли это умышленное убийство или трагедия в результате опасного вождения. От решения зависит не только срок наказания, но и юридическая оценка подобных случаев в будущем. Служба санитарной авиации АДАЦЭ предупреждает о возможных последствиях реформы здравоохранения. По словам руководителя организации Фридриха Брудера, предложенные меры экономии могут снизить оперативность экстренной помощи. Особенно это касается сельских районов, где из-за закрытия клиник увеличивается расстояние до пациентов. В АДАЦЭ считают, что влияние реформы на систему неотложной помощи недооценено. Законопроект министра здравоохранения Нины Варкин направлен на стабилизацию взносов в систему медицинского страхования и сейчас обсуждается в парламенте. Соединенные Штаты Америки, по словам президента Дональда Трампа, временно больше не сопровождают суда через Ормузский пролив. Трамп объяснил это тем, что есть прогресс в переговорах с Ираном по соглашению. Он заявил, что речь идет о кратковременной паузе по просьбе посредника Пакистана и других стран. При этом, по его словам, остается в силе блокады иранских портов со стороны американских военных. США только в понедельник начали помогать судам безопасно проходить через Ормузский пролив. До сих пор речь шла о двух грузовых судах. По данным США, Иран отреагировал на это атаками. Иранские СМИ, в свою очередь, сообщают о деталях новой системы разрешения для судов, которые хотят пройти через пролив. Круизное судно, на котором зафиксировано несколько случаев хантавируса, получило разрешение зайти в порт на Канарских островах. Испанские власти заявили, что это решение было согласовано со Всемирной организацией здравоохранения и Европейским союзом. В настоящее время судно с примерно 150 людьми на борту находится у берегов Кабо-Верде. Однако, по данным Испании, у этого западноафриканского островного государства нет необходимых возможностей для проведения медицинской операции. Когда судно, как ожидается, прибудет на Канарские острова, пассажиров и членов экипажа обследуют и при необходимости окажут им медицинскую помощь. На данный момент на борту погибли 3 человека, среди них гражданка Германии. По оценке Всемирной организации здравоохранения, всего зафиксировано 7 случаев заражения хантавирусом. В Берлине клиники Красного Креста планируют объединить 2 своих стационара. Речь идет о закрытии отделения в районе Митте и переносе его в клинику Вест-Энд. При этом до 2028 года в Митте продолжат оказывать полноценную медицинскую помощь. После объединения в Вест-Энде будет создан крупный медицинский центр с расширенной экстренной помощью. Туда переведут около 400 сотрудников и несколько профильных отделений. Руководство объясняет решение реформы здравоохранения и необходимостью сократить расходы. При этом власти заверяют, что дефицита медицинской помощи в районе не возникнет. В Берлине хотят улучшить чистоту в школах. Для контроля качества уборки планируют использовать специальное приложение. В некоторых районах его уже тестируют. Завхозы фиксируют состояние каждого помещения. Если уборка выполнена плохо, нарушение можно быстро выявить и устранить. Власти планируют внедрить систему во всех школах до конца года. Сегодня программу официально представят. Ожидается, что это повысит прозрачность работы подрядчиков. Также власти рассчитывают сократить количество жалоб от учеников и родителей. Сегодня в Берлине на протяжении всего дня будет пасмурно и дождливо. Во второй половине дня осадки будут ослабевать, возможны короткие прояснения. Максимальная температура 13 градусов по Цельсию, ветер северный слабый до умеренного.
1: На дорогах.
0: На автобане А100 заблокированы выезды из-за плотного транспортного потока в направлении Вединга-Брицердам. а также Бушкрук-аллее. На сотке в направлении Трептова между Якоб-Кайзер-плац и развязкой Шарлоттенбург сокращено дорожное полотно. Будьте внимательны. Это были новости на радио «Голос Берлина». Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: Новости спорта.
1: Футболисты «Арсенала» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на «Эмирейтс» переиграли мадридский «Атлетико» 1-0 и впервые за последние 20 лет вышли в финал турнира. Единственный гол под занавес первого тайма забил форвард канониров Букайо Сака. По сумме двух встреч лондонцы победили со счетом 2-1. Матч с «Атлетико» продлил беспроигрышную серию «Арсенала» в Лиге чемпионов до 14 матчей. Английский клуб получил возможность побороться за дебютную победу в главном клубном турнире Европы. Первая попытка в финале лиги в 2006 году обернулась неудачей. Тогда «Арсенал» с Тьерри Анри и Сеском Фабригасом в составе уступил в финале Барселоне 1-2. Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» со звездным форвардом Виктором Вембаньямой в составе на своей площадке проиграли «Миннесоте Тимбервулвс» 102-104 в первом матче полуфинала Западной конференции НБА. В этом матче французу покорилось историческое достижение. Он оформил трипл-дабл из 11 очков, 15 подборов и 12 блокшотов. И как раз установленные им 12 блоков – это новый рекорд плей-офф НБА. Сам Вембаньяма стал лишь третьим баскетболистом в истории лиги, кому удалось оформить в плей-офф трипл-дабл с блокшотами вместо передач. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу Миннесоты. Победители регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты Олимпиакоса первыми оформили путевку в финал 4 турнира. Греческий клуб в гостях разгромил вице-чемпиона соревнований Монако 105-82 и выиграл четвертьфинальную серию со счетом 3-0. В другом матче дебютант этого сезона Хапоэль дома обыграл мадридский Реал 76-69 и сохранил интригу. Тель-Авивский коллектив сократил отставание в серии, счет стал 2-1 в пользу королевского клуба. Вторую попытку выйти в финал четырех мадридцы предпримут на своей площадке 7 мая. Победитель Восточной конференции

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиару.де. Раньше бронируешь, меньше платишь.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: В часах ровно 12.00. Вы слушаете выпуск новостей на радио «Голос Берлина». Сегодня в программе самые важные события, факты и подробности. В студии у микрофона Олег Тарасов. В Котбусе сегодня ожидается приговор по резонансному делу. Речь идет о гибели полицейского из Дрездена. В прошлом году его сбил автомобиль во время проверки в Лухамере. Прокуратура обвиняет водителя, гражданина Польши, в убийстве и требует пожизненного заключения. По версии следствия, он хотел скрыть свою причастность к серии угонов. Защита настаивает на более мягкой квалификации, участие в незаконной гонке и просит значительно меньший срок наказания. Суд должен определить, было ли это умышленное убийство или трагедия в результате опасного вождения. От решения зависит не только срок наказания, но и юридическая оценка подобных случаев в будущем. Служба санитарной авиации АДАЦ предупреждает о возможных последствиях реформы здравоохранения. По словам руководителя организации Фридриха Брудера, предложенные меры экономии могут снизить оперативность экстренной помощи. Особенно это касается сельских районов, где из-за закрытия клиник увеличивается расстояние до пациентов. В АДАЦ считают, что влияние реформы на систему неотложной помощи недооценено. Законопроект министра здравоохранения Нины Варкин направлен на стабилизацию взносов в систему медицинского страхования и сейчас обсуждается в парламенте. Соединенные Штаты Америки, по словам президента Дональда Трампа, временно больше не сопровождают суда через Ормузский пролив. Трамп объяснил это тем, что есть прогресс в переговорах с Ираном по соглашению. Он заявил, что речь идет о кратковременной паузе по просьбе посредника Пакистана и других стран. При этом, по его словам, остается в силе блокады иранских портов со стороны американских военных. США только в понедельник начали помогать судам безопасно проходить через Ормузский пролив. До сих пор речь шла о двух грузовых судах. По данным США, Иран отреагировал на это атаками. Иранские СМИ, в свою очередь, сообщают о деталях новой системы разрешения для судов, которые хотят пройти через пролив. Круизное судно, на котором зафиксировано несколько случаев хантавируса, получило разрешение зайти в порт на Канарских островах. Испанские власти заявили, что это решение было согласовано со Всемирной организацией здравоохранения и Европейским союзом. В настоящее время судно с примерно 150 людьми на борту находится у берегов Кабо-Верде. Однако, по данным Испании, у этого западноафриканского островного государства нет необходимых возможностей для проведения медицинской операции. Когда судно, как ожидается, прибудет на Канарские острова, пассажиров и членов экипажа обследуют и при необходимости окажут им медицинскую помощь. На данный момент на борту погибли 3 человека, среди них гражданка Германии. По оценке Всемирной организации здравоохранения, всего зафиксировано 7 случаев заражения хантавирусом. В Берлине клиники Красного Креста планируют объединить 2 своих стационара. Речь идет о закрытии отделения в районе Митте и переносе его в клинику Вест-Энд. При этом до 2028 года в Митте продолжат оказывать полноценную медицинскую помощь. После объединения в Вест-Энде будет создан крупный медицинский центр с расширенной экстренной помощью. Туда переведут около 400 сотрудников и несколько профильных отделений. Руководство объясняет решение реформы здравоохранения и необходимостью сократить расходы. При этом власти заверяют, что дефицита медицинской помощи в районе не возникнет. В Берлине хотят улучшить чистоту в школах. Для контроля качества уборки планируют использовать специальное приложение. В некоторых районах его уже тестируют. Завхозы фиксируют состояние каждого помещения. Если уборка выполнена плохо, нарушение можно быстро выявить и устранить. Власти планируют внедрить систему во всех школах до конца года. Сегодня программу официально представят. Ожидается, что это повысит прозрачность работы подрядчиков. Также власти рассчитывают сократить количество жалоб от учеников и родителей. Сегодня в Берлине на протяжении всего дня будет пасмурно и дождливо. Во второй половине дня осадки будут ослабевать, возможны короткие прояснения. Максимальная температура 13 градусов по Цельсию, ветер северный слабый до умеренного.
2: На дорогах.
1: На автобане А100 заблокированы выезды из-за плотного транспортного потока в направлении Вединга-Брицердам, а также Бушкрук-Аллея. На сотке в направлении Трептова между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Шарлоттенбург сокращено дорожное полотно. Будьте внимательны. Это были новости на радио «Голос Берлина». Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.
2: Слушай, ну как ты своих спортом заинтересовал? Мои все в телефонах.
3: Было то же самое, пока не отправил их в Слосляйцен. Там за неделю 5 видов спорта. Футбол, баскетбол, волейбол, плавание, велики.
2: Ничего себе! Им что, правда нравится?
3: Ага, а еще и готовят сами, и на экскурсии катаются. А мы в отпуск. Наконец-то тишина.
4: Слосляйцен – активный лагерь для детей. Заслуженный отдых для родителей. Узнай больше на schlossleizen.com.

«Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.
1: Пиши, когда едешь, и если не спится.

0: Минуточку. Мой звонит. Ну, я слушаю, слушаю, да, да, продолжи. Так мама поставила большие чемпионы, не ехал, мол.
1: Как я его?
0: Как я его? Yeah.

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.
2: В германской столице 13 часов. Вы слушаете выпуск новостей на радио «Голос Берлина». Сегодня в программе самые важные события, факты и подробности. В студию микрофона Олег Тарасов. Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг разговоры о возможном распаде коалиции с СДПГ. Он заявил, что недосрочные выборы ни правительства меньшинства не рассматриваются. По его словам, в текущей ситуации стране нужна стабильная и дееспособная власть. Мерц подчеркнул, что рассчитывает на продолжение работы коалиции до конца срока полномочий, то есть еще около 3 лет. При этом он призвал партнеров к готовности к компромиссам. Тем временем коалиция отмечает первый год у власти. В СДПГ считают, что, несмотря на разногласия, сторонам удалось наладить сотрудничество, особенно в социальной и трудовой политике. В Германии проходит масштабная операция против праворадикальных группировок. С утра полиция проводит обыски более чем у 36 подозреваемых сразу в нескольких федеральных землях. Речь идет о предполагаемых участниках организации «Немецкая молодежь вперед» и «Молодые и сильные». По данным прокуратуры, их подозревают в создании преступных объединений. Большинство фигурантов – подростки и молодые взрослые, некоторые из них ранее уже были замечены в насилии. По оценкам силовиков, численность этих групп может достигать нескольких сотен человек. Операция рассматривается как очередной шаг в борьбе с радикальными молодежными структурами. В Германии обсуждают обновленный закон об отоплении. Согласно проекту, правила станут более гибкими, однако газовые и нефтяные котлы могут разрешить устанавливать даже после 2045 года при условии использования экологичных добавок. Так называемая биоступень предусматривает постепенное увеличение доли зеленого топлива от 10% до 60% к 40-му году. Критики считают, что этого недостаточно. Эксперты предупреждают, такие меры могут затруднить достижение климатической нейтральности. Политические партии также расходятся во мнениях от требований ужесточить закон до призывов полностью его отменить. Окончательная версия документа еще не принята и будет дорабатываться. В Австрии по делу о попытке отравления детского питания арестован подозреваемый. 39-летний мужчина, по данным следствия, мог отравить продукцию компании «Хип» крысиным ядом и затем попытаться ее шантажировать. Суд постановил взять его под стражу из-за риска побега и сокрытия улик. Сам подозреваемый свою вину отрицает. Ранее несколько зараженных банок были обнаружены в Австрии, Чехии и Словакии. В Германии продукция затронута не была. Расследование продолжается, мужчине вменяют угрозу общественной безопасности и попытку вымогательства. В Берлине зафиксирован новый минимум рождаемости. По данным статистического ведомства, в прошлом году родилось около 33 тысяч детей. Это примерно на 5% меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с начала наблюдений в нынешней форме. Снижение рождаемости отмечено во всех районах города. Наибольшее падение зафиксировано в Райникендорфе, Панкове и Митте. Одновременно сократилось и количество смертей, однако их по-прежнему больше, чем рождений. Разница составила более 4,5 тысяч человек, что говорит о продолжающемся естественном сокращении населения. В Лаузице, недалеко от Берлина, этим летом появится уникальная водная система. 5 бывших угольных карьеров впервые соединят каналами, образовав одну из крупнейших искусственных озерных зон Европы. Открытие запланировано на конец июня и пройдет в формате массового заплыва сразу на всех озерах. Организаторы ожидают 1000 участников и гостей, а также онлайн-трансляцию с воздуха. Общая площадь водной системы составит более 5000 гектаров. Регион таким образом продолжает превращаться из индустриального центра добычи угля в туристическое направление. Сегодня в Берлине на протяжении всего дня будет пасмурно и дождливо. Во второй половине дня осадки будут ослабевать, возможны короткие прояснения. Максимальная температура 13 градусов по Цельсию, ветер северный слабый до умеренного.
1: На дорогах.
2: На автобане 100 в направлении Трептова по-прежнему между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Шарлоттенбург сохраняется сложная транспортная ситуация из-за сокращения дорожного полотна. Также автомобилисты испытывают сложности в районе Шонеберг на Прелервек в районе Мунстердам. Из-за строительных работ там ограничено транспортное движение. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Я очень-очень тебя. Ты тоже очень.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Берлине много дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнеке Штрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнеке Штрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

0: Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиару.де. Раньше бронируешь, меньше платишь.
1: В германской столице ровно 14:00. Вы слушаете выпуск новостей на радио «Голос Берлина». Сегодня в программе самые важные события, факты и подробности. В студии у микрофона Олег Тарасов. Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг разговоры о возможном распаде коалиции с СДПГ. Он заявил, что недосрочные выборы ни правительства меньшинства не рассматриваются. По его словам, в текущей ситуации стране нужна стабильная и дееспособная власть. Мерц подчеркнул, что рассчитывает на продолжение работы коалиции до конца срока полномочий, то есть еще около 3 лет. При этом он призвал партнеров к готовности к компромиссам. Тем временем коалиция отмечает первый год у власти. В СДПГ считают, что, несмотря на разногласия, сторонам удалось наладить сотрудничество, особенно в социальной и трудовой политике. В Германии проходит масштабная операция против праворадикальных группировок. С утра полиция проводит обыски более чем у 36 подозреваемых сразу в нескольких федеральных землях. Речь идет о предполагаемых участниках организации «Немецкая молодежь вперед» и «Молодые и сильные». По данным прокуратуры, их подозревают в создании преступных объединений. Большинство фигурантов – подростки и молодые взрослые, некоторые из них ранее уже были замечены в насилии. По оценкам силовиков, численность этих групп может достигать нескольких сотен человек. Операция рассматривается как очередной шаг в борьбе с радикальными молодежными структурами. В Германии обсуждают обновленный закон об отоплении. Согласно проекту, правила станут более гибкими, однако газовые и нефтяные котлы могут разрешить устанавливать даже после 2045 года при условии использования экологичных добавок. Так называемая биоступень предусматривает постепенное увеличение доли зеленого топлива от 10% до 60% к 40-му году. Критики считают, что этого недостаточно. Эксперты предупреждают, такие меры могут затруднить достижение климатической нейтральности. Политические партии также расходятся во мнениях, от требований ужесточить закон до призывов полностью его отменить. Окончательная версия документа еще не принята и будет дорабатываться. В Австрии по делу о попытке отравления детского питания арестован подозреваемый. 39-летний мужчина, по данным следствия, мог отравить продукцию компании «Хип» крысиным ядом и затем попытаться ее шантажировать. Суд постановил взять его под стражу из-за риска побега и сокрытия улик. Сам подозреваемый свою вину отрицает. Ранее несколько зараженных банок были обнаружены в Австрии, Чехии и Словакии. В Германии продукция затронута не была. Расследование продолжается, мужчине вменяют угрозу общественной безопасности и попытку вымогательства. В Берлине зафиксирован новый минимум рождаемости. По данным статистического ведомства, в прошлом году родилось около 33 тысяч детей. Это примерно на 5% меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с начала наблюдений в нынешней форме. Снижение рождаемости отмечено во всех районах города. Наибольшее падение зафиксировано в Райникендорфе, Панкове и Митте. Одновременно сократилось и количество смертей, однако их по-прежнему больше, чем рождений. Разница составила более 4,5 тысяч человек, что говорит о продолжающемся естественном сокращении населения. В Лаузице, недалеко от Берлина, этим летом появится уникальная водная система. 5 бывших угольных карьеров впервые соединят каналами, образовав одну из крупнейших искусственных озерных зон Европы. Открытие запланировано на конец июня и пройдет в формате массового заплыва сразу на всех озерах. Организаторы ожидают 1000 участников и гостей, а также онлайн-трансляцию с воздуха. Общая площадь водной системы составит более 5000 гектаров. Регион таким образом продолжает превращаться из индустриального центра добычи угля в туристическое направление. Сегодня в Берлине на протяжении всего дня будет пасмурно и дождливо. Во второй половине дня осадки будут ослабевать, возможны короткие прояснения. Максимальная температура 13 градусов по Цельсию, ветер северный слабый до умеренного.
2: На дорогах.
1: На автобане 100 в направлении Трептова по-прежнему между Яковкайзерплац и развязкой Шарлоттенбург сохраняется сложная транспортная ситуация из-за сокращения дорожного полотна. Также автомобилисты испытывают сложности в районе Шонеберг на Прелервек в районе Мунстердам. Из-за строительных работ там ограничено транспортное движение. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Как же я жду, когда снова откроют бассейн. С тремя детьми одно удовольствие, когда все умеют плавать.
1: Серьезно? Твои тоже теперь как рыбки?
0: Да, представляешь, в Шлосс Ляйцин они не только перестали бояться воды, но и быстро научились плавать.
1: Мечта. Детям весело, а ты отдыхаешь. Запишу своих в этом году.
2: Летний лагерь Шлосс Ляйцин. Спорт, развитие, отдых. Узнай больше на schlossleizen.com.

0: детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси с живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.
1: На часах 15:00 вы слушаете выпуск новостей на радио «Голос Берлина». Сегодня в программе самые важные события, факты и подробности. В студии у микрофона Олег Тарасов. По всей Германии проходят масштабные проверки в сфере доставки посылок. С раннего утра почти 3000 сотрудников таможенной службы проверяют курьерские и логистические компании. Речь идет о подозрениях в нелегальной занятости и нарушениях трудового законодательства. Основное внимание уделяют крупным сортировочным центрам и складам. Власти проверяют, полностью ли оплачивается рабочее время сотрудников и соблюдается ли минимальная зарплата, которая сейчас составляет 13 евро 90 центов в час. По данным следствия, некоторые компании могли скрывать реальные часы работы сотрудников. В Котбусе вынесен приговор по делу о гибели полицейского Лаухамери. Суд приговорил обвиняемого к 10,5 годам тюрьмы. По версии суда, мужчина участвовал в незаконной гонке, и именно это привело к смерти сотрудника полиции из Дрездена во время проверки автомобиля. Прокуратура требовала пожизненного заключения, квалифицируя произошедшее как убийство. Осужденный гражданин Польши. Следствие считает, что он пытался скрыться после серии автомобильных краж. Решение суда еще может быть обжаловано. В США резко выросли цены на бензин на фоне конфликта вокруг Ирана. За неделю средняя стоимость топлива увеличилась более чем на 30 центов за галлон и сейчас составляет почти 4,5 доллара. Главная причина – рост цен на нефть после блокировки Ормузского пролива. Эксперты предупреждают, пока пролив остается закрытым, давление на рынок будет сохраняться. Ситуация становится и политической проблемой для президента Дональда Трампа, поскольку американцы традиционно болезненно реагирует на рост цен на топливо. Немка несколько лет удерживала дочь в доме родителей и получила срок. Жительница города Аттендорн рассталась со своим мужчиной после того, как у них родился ребенок. Она заявила, что переезжает в Италию и оборвала все связи с отцом девочки. Родители женщины несколько лет поддерживали в обществе легенду об отъезде дочери. Малышку нашли спустя 7 лет в доме бабушки и дедушки. Все это время она не получала медицинскую помощь и образование, а также практически не выходила на улицу. Всех троих взрослых осудили. Мать получила 5 лет лишения свободы, бабушка 2 года тюрьмы, а дедушка условный срок. Микропластик может влиять не только на здоровье, но и на климат. Новое исследование показало, что частицы пластика в воздухе способны нагревать атмосферу, поглощая солнечный свет. Особенно сильный эффект дают цветные частицы. Они удерживают тепло значительно активнее прозрачного пластика. По оценкам исследователей, влияние микропластика на потепление уже сопоставимо с воздействием авиационных следов в атмосфере. И ситуация может только ухудшаться. Для выборов в парламент Берлина все еще ищут около 2500 помощников. По данным избирательной комиссии, всего на голосование 20 сентября потребуется около 40 тысяч человек. Помощники будут следить за проведением выборов и подсчетом голосов. За работу в день выборов предусмотрено вознаграждение до 120 евро. Перед началом работы все участники пройдут обучение, как очное, так и в новом цифровом формате. Берлинский суд признал законным камеры видеонаблюдения на входах в некоторые открытые бассейны. Также допустимой признана проверка удостоверений личности у посетителей. Таким образом, суд поддержал позицию городских бассейнов, которые оспаривали предупреждения со стороны ведомства по защите данных. По мнению суда, меры незначительно ограничивают права посетителей и оправданы вопросами безопасности. Поводом для их введения стали многочисленные случаи драк, беспорядков и насилия в бассейнах в последние годы. До конца дня в Берлине сохранится облачная погода, местами ожидаются осадки. Максимальная температура 13 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
1: На автобане 100 в направлении Вединга образовалась 10-минутная пробка из-за строительных работ на Детмольдерштрассе. Также осложнено транспортное движение на сотке в направлении Трептова в районе выезда Зименсдам. Это были новости на радио «Голос Берлина». Мы желаем вам удачи на дороге. Оставайтесь на нашей волне. До свидания.

0: Гость на радио «Голос Берлина».
1: Здравствуйте. Сегодня в студии радио «Голос Берлина» писатель, поэт и литературовед Максим Шрайер. Максим, добрый день.
2: Здравствуйте, Маша. Очень рад быть у вас. Давно мечтал с вами вновь покачаться на волнах Берлина.
1: Да, кстати, мне кажется, про покачаться на волнах у нас было 13 лет назад.
2: Я мечтал 13 лет об этом.
1: 13 лет, да. Я даже не знаю, надо ли говорить, напомню нашим слушателям, или уже просто расскажу. Мне кажется, у нас уже новое поколение просто.
2: Это было в другой жизни.
1: Слушатели выросли. Это само собой. Что с Максимом последний раз мы встречались 13 лет назад. И когда он сейчас сообщил мне ту радостную весть, что снова будет в Берлине, и придет к нам в эфир, мы с огромным изумлением установили этот факт, что это было 13 лет назад. Есть о чем поговорить, Максим.
2: Спасибо, Маша.
1: Очень много новых книг появилось за эти годы. Мы будем говорить большей частью о трех из них, которые Максим прислал мне заранее. Я с огромным удовольствием их изучила. Это сборник стихов «Война», книга «Параллельное письмо». Это немного другой регистр, об этом поговорим, но тоже поэзия и «Багаж эмигранта», мемуарная проза, мемуарные рассказы. Поговорим о том, как сегодня пишется литература на фоне катастроф, которыми, к сожалению, тоже может похвастаться то время, в которое мы не виделись, в кавычках. Что значит быть трансязычным автором и может ли поэзия стать формой сопротивления? Этот вопрос я, собственно, задаю всем поэтам, которые особенно последние годы приходят в эту студию. И ответы практически всегда похожи. Но, конечно, интересно будет ваше мнение услышать. Три очень разные по жанру книги. Поэзия, мемуары, тексты на двух языках. Это лично для вас, как для создателя этих проектов. Это разные проекты или это часть какого-то одного большого высказывания?
2: Спасибо, Маша. С одной стороны, совершенно разные. Ну, разумеется, потому что...
1: разные формы.
2: Мемуаристика, угу. Особенно в моем регистре, это не просто мемуаристика, это то, что на английском языке даже принадлежит другому жанру. В английском эта книга называется literary memoir, но то есть это как бы на перекрестке fiction и non-fiction. В русском регистре она читается скорее как классические билетаризованные мемуары. Понимаете? И так просто сложились традиции. Русская традиция тут следует французской, а англоамериканская нет. И на самом деле в этом определенная трудность моего писательского опыта в Америке, потому что в английском, англоязычном варианте это воспринимается иначе, нежели в русскоязычном. Да, то есть, возвращаясь к вашему mm-hmm. вопросу, две книги «Параллельное письмо» и «Багаж эмигранта» как бы принадлежат к одному проекту, который так и называется «Параллельное письмо». То есть... тексты на английском и русском, которые существуют параллельно, но параллельность не только в смысле Лобачевского и не только в смысле Евклида. Понимаете? А книга «Война», стихотворение 2023-2024 годов, это русскоязычная поэзия, и у половины этих стихов нет англоязычных параллельных вариантов.
1: Слово «Америка» сейчас проскользнуло, но я все-таки хочу обратить внимание наших слушателей на то, что... Максим Шрайер – американский писатель, живущий в Америке уже сколько лет?
2: Почти 40 лет, Маша.
1: С 87-го года. И поэтому, собственно, мы будем говорить о трансязычии, о разных языках. Я бы хотела начать наш разговор со сборника стихов «Война». Это стихи 23-24 года. И зачитаю... Вот мы с коллегами искали, как правильно называется то, что сейчас именуется блёрбами, как по-русски это называется, отзывы маленькие.
2: Отзывы, иногда говорят бларбы,
1: да, маленькие,
2: отзывы. Мне нравятся отзывы.
1: Да,
2: знаете почему?
1: Вот,
2: потому что отзывы, это значит, что человек
1: отозвался.
2: А блёрбы нет. Это бог знает что.
1: А блёрбы, почему-то слово блёрб, мне кажется, это какая-то рыба, которая выпускает воздух.
2: Это не очень удачный термин.
1: Но, тем не менее, оно как-то прижилось в писательской среде, в литературной. Я зачитаю отзывы. Несколько буквально, с суперобложки книги. Книга Максима Шрайера – замечательный пример международной русской литературы в американском изводе. Александр Бараш. Это смелая книжка не только потому, что автор открыто заявляет о своей позиции, но и в поэтическом высказывании Максим Шрайер также самостоятелен. Лена Берсон. Это страстная книга и виртуозная по исполнению. Перед нами абсолютно самобытный поэт. Такие голоса редки. К ним надо прислушиваться и дорожить ими. Илья Кутик. И так далее, и так далее. Все исключительно на таких вот высоких тонах. В аннотации к «Войне», Максим, говорится, что стихи написаны после 7 октября 23 года. И вот такой вопрос задам я вам, конечно же, для вас, как для поэта. Именно не как для человека, не как представителя еврейской национальности, не как кого-то, кто чувствует невероятную связь со страной Израиль, именно как для поэта. Что изменилось для вас после 7 октября?
2: Ну как, вы понимаете, те демаркационные линии, которые пролегли после эмиграции и казались реальными не только метафизическими, но и физическими, историческими, за первые примерно 25 лет эмиграции, а я в эмиграции 40 лет, мы с семьей, ну, понимаете, границы немножко стерлись. И особенно в такие полуприличные постсоветские годы, когда я часто там бывал, выходили книги, и, может быть, не мне одному казалось, что ситуация, ну, будет в неком стабильном полутоталитарном сценарии. А тут вдруг я прекрасно помню, когда меня жена разбудила в ночь, во-первых, когда началась война в Украине, и сказала, что, ты знаешь, вот такая история. И я физически ощутил, и простите за некую банальность, что у меня есть свое право на эту войну. В том смысле, что, понимаете, оба моих деда, покойных и бабушка, родились в Украине. И знали украинский лучше, чем русский в детстве, наряду с идыш и с польским. В Украине похоронены наши предки, там наши корни, в Кам'янець-Подольське. И поэтому, понимаете как, Украина для меня это не просто абстрактная жертва путинской агрессии. Это земля, с которой я чувствую кровную связь. Это первое. То есть тут война, это, конечно же, не только война Хамаса против Израиля и война врагов Израиля против Израиля. А у Израиля, к несчастью, много врагов. Но и война России против Украины, а, конечно же, недавняя война, происходящая вокруг Ирана, она всего лишь показала совершенно очевидное, что это фронты одной и той же войны. Поэтому для меня написание этой книги в каком-то смысле было актуализацией того, что я почувствовал умом и сердцем. Сначала после вторжения в Украину, когда я вдруг понял, что возвращение в Россию просто невозможно. И когда напали на Израиль, я почувствовал, что, понимаете, одну войну я воспринимаю какими-то узами памяти, а другую узами сердца. Но, тем не менее, это и моя война.
1: А как вам кажется, в свете того, что вы сейчас сказали, для поэта война... Можно сказать, что она вдохновение, или это оксимирон все-таки?
2: Вы понимаете, Маша, это то вдохновение, без которого мы бы предпочли обходиться. Как то же самое, как и без изгнания, наверное, мы тоже предпочли бы обходиться. Или, знаете, меня часто спрашивают, мы с родителями долго сидели в отказе. Мой покойный отец, Давид Шрайер-Петров, и моя мама, Эмилия Шрайер, были активистами отказнического движения. И вот американцы любят задать такой вопрос, что, ну, как вы считаете, оказалось ли это какое-то влияние на ваше развитие? Разумеется, все это так, но это то, чего мы не пожелаем своим детям, Маша.
1: Это
2: ни
1: правда.
2: Того и ни другого.
1: Это правда. Но мне кажется, тем не менее, изгнание может быть... Хотя бы есть какой-то небольшой шанс, что изгнание может закончиться хорошо. А война, мне кажется, хорошо закончится.
2: Нет.
1: Не может.
2: И вот я хочу сказать, возвращаясь к вашему вопросу, не случайно, почему книга называется «Война»? Ну, казалось бы, название достаточно простое, и я объяснил, какие войны имеются в виду. Ему предпослан эпиграф из романа в стихах Переца Маркиша, великого еврейского писателя и идышистского отца, живущего в Израиле, Давида Маркиша и покойного Шимона Маркиша, замечательного литературоведа. Перец Маркиш, когда началась война и потом Шоа, затеял писать такой эпический роман в стихах. Он называется «Мельхоме», То есть на еврейском языке война. Поэтому я как раз много думал о вашем вопросе. Разумеется, не благодаря войне, а в условиях войны и в условиях почти тотального уничтожения европейского еврейства Маркиш создал гениальный роман в стихах. Он его не написал бы, если бы этого не произошло. Но он написал бы другой прекрасный роман. Я не сомневаюсь. Он, может быть, назывался бы не «Война»,
1: а «Любовь». Тогда просится, мне кажется, абсолютно логичный вопрос. Все вот это творчество на фоне и во время войны, это для литератора, для поэта или для прозаика, это больше попытка зафиксировать или пережить?
2: Я думаю, что это попытка зафиксировать невозможность самовыражения. Потому что, вы понимаете, надо быть огромной степени нарциссистом, чтобы в этих условиях думать о войне как о приглашении к творчеству. Для меня это прежде всего попытка выразить невозможность другого существования, невозможность возвращения в который раз к России, невозможность, как вам сказать, строить иллюзии. Ведь мы же десятилетиями строили иллюзии, или же в послевоенный период, о том, что антисемитизм определенной выдержки ушел в прошлое. И с этой иллюзией мы расстались. То есть я пишу в этой книге о том, какая ясность наступила в условиях этих двух войн. И мы только можем представить теперь, какая ясность наступила в 1941 году у ведущих еврейских советских писателей, особенно у поэтов, таких как Эренбург, таких как Сильвинский, когда они вдруг проснулись, и у них был голос, в котором сразу три струи: советская, еврейская и русская, русскоязычная. То есть я хочу сказать, что, Маша, вы задаете очень интересный, но в то же время очень болезненный вопрос.
1: Ну, это было в некотором роде моей целью, ни в коем случае не хотелось сделать вам больно, но очень хочется разобраться.
2: Мне не больно, больно тем, кого убивают и
1: это
2: мучают.
1: Это правда, это правда. И именно поэтому мне кажется, что ваша книга, это хоть это и поэзия, это поэтический сборник, но это одновременно все-таки еще и публицистика. То есть это какая-то публицистическая поэзия, да?
2: Вы
1: и
2: правы.
1: И публицистическое высказывание.
2: И кроме того, я там намеренно беру установку на доку поэзии.
1: Ах, вот так вот. Это есть такое официальное название?
2: Есть
1: это
2: понятие доку-рассказ, доку-роман, я их употреблял, но не знаю, есть ли считать, что мы его сейчас
1: хорошо
2: с вами придумали.
1: Хорошо, мы его зафиксируем сейчас,
2: да,
1: буквочку «С» в кружочек. А где тогда проходит граница между поэзией и свидетельством? Вот у вас действительно поэтическая публицистика получилась.
2: Мне кажется, свидетельство – это нечто иное, и очевидство. У меня все-таки не свидетельство того, что происходит на фронтах войны, а все-таки свидетельство того, как я сам и мир реагирует на войну. Ну вот у меня есть здесь стихотворение, например, связанное с моим очень близким другом и литературным героем Максимом Муселем, о котором вы, наверное, Маша, слышали. Это кинопродюсер, кинорежиссер, который после вторжения в Украину уехал в Израиль. И вы знаете, ведь Израиль начинался как очень бедная страна в послевоенное время, которой надо было принимать растущий поток репатриантов. И поэтому вот эти израильские дома образца поздних 40-х и 50-х, это хрущобы своего рода. Там нет до сих пор не убежищ, ничего. И вот Максим, уехавший с женой недавно, пару лет назад, он живет в таком очень старом доме, где нет убежища. И это стихотворение о том, как мы с ним после начала войны в Израиле говорили по телефону, по WhatsApp, то есть я его видел.
1: Видеосвязь.
2: И
1: проблема
2: там в том, что он стоит на лестнице, потому что спрятаться негде. Ну что это? Это, конечно, не свидетельство в прямом смысле. Это свидетельство того, что происходит со свидетелями. Я бы сказал скорее так.
1: Интересно, даже хочется опять... За вами надо записывать, Максим.
2: Спасибо.
1: Как хорошо, что сохранится запись этого разговора. Друзья, напоминаю, если вы слушаете, например, не сначала, захотите переслушать или предложить послушать наш разговор с Максимом Шраем, своим друзьям, знакомым, помните, что все разговоры, которые появляются в эфире «Радио Голос Берлина», превращаются в подкаст, которые можно слушать на всех основных подкаст-платформах. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и сразу после этого продолжим наш разговор уже о другой книге Максима Шрайера.

0: Гость на радио «Голос Берлина».
1: Продолжаем наш разговор с писателем, поэтом и литературоведом, и профессором, кстати. Мне кажется, там можно через запятую еще что-нибудь перечислить. Максимом Шрайером, который приехал в Берлин из далекой Америки. О, да. И сегодня его можно будет увидеть в нашем чудесном берлинском книжном магазине «Бабель Букс». Сегодня вечером встреча с Максимом и презентация новой книги. Сегодня в 7 часов вечера, мы об этом еще раз напомним. Сегодня, кстати, 6 мая, на всякий случай, для всех, кто будет слушать нас в записи. Прежде чем перейти к следующей книге, мне бы очень хотелось вам доставить такое же удовольствие, как получила я, собственно, такое же, от одного из стихотворений из сборника, из двух, собственно, сборников, оно существует в двух книгах Максима, которое мне понравилось действительно больше всего, и, как Максим только что мне сказал, мое мнение совпало с мнением многих других ценители творчества поэта. Оно называется «Завещание». Томас Манн возвращается горестно в Любек. У ворот городских рукоплещут юнцы и девицы. Он старик. Он по-прежнему немец, он влюбчив. Он не знает, куда от стыда подеваться. Катя Манн говорит: «Милый, тут нам не место. Это крошево даже на смерть не похоже. Все потеряно. В кирхе рыдает невеста, раскурочен орган, на котором играл Бугстахуда». Томас Манн отвечает: «Родная, песок в Травемюнде бел, как пепел, и холоден, как неземная усталость. Я Германии верен до гроба, сюда я вернулся, только здесь от меня ничего не осталось». Спасибо, Максим, за такое чудесное стихотворение. Мне кажется, в нем такое огромное количество смыслов, что только ему одному мы могли бы посвятить с вами целый эфир, наверное.
2: Спасибо, Маша. Вы очень хорошо его прочитали.
1: Спасибо большое. Как Томас Манн появился в сборнике «Война», например?
2: Я расскажу. Ну, вообще, он один из моих героев, хотя я почти о нем не писал, но я много писал о Бунине. А Бунин, как известно, писал «Господин из Сан-Франциско», согласно легенде, поскольку он увидел в витрине, но, правда, может быть, он это все придумал, он увидел в витрине книгу «Смерть в Венеции», и он стал думать, ну вот, что же это такое? И, конечно же, вы знаете, я много десятилетий занимаюсь Набоковым, поэтому история писатели из Европы, которые попадают в Америку на рубеже конца 30-х годов, мне очень интересно. Ну, Томас Манн тут вообще в особой категории, потому что, конечно же, кроме всего прочего, он был женат на еврейке, перешедшей в лютеранство, но еврейский вопрос был для него совершенно естественно актуальным. Томас Манн уехал из Германии, и он поселился в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, в районе, который называется Pacific Palisades, куда как раз в те годы съехалось невероятное количество литераторов, кинорежиссеров, композиторов из Германии, Австрии, из бывшей Чехословакии. И он был патриархом этого невероятного сообщества. Ну, потом, конечно, закончилась война. И, как вы можете себе представить, Соединенные Штаты оказывали на него давление. Какое давление? В 1949 году праздновалось 200-летие Гёте. И, естественно, оно праздновалось и в Восточной, и в Западной Германии. Так вот, на него давили, чтобы он не ехал в Восточную. И это давление ему казалось чудовищным по совершенно очевидным причинам. И в результате он был и в Западной Германии, и, конечно же, в Веймаре, совсем недалеко от Бухенвальда, как мы помним из романа Набокова «Пнин» и из рассказа Юрия Нагибина, и побывал в Любеке, откуда он родом. И вот я, как раз когда началась война в Украине, почему-то стал об этом очень интенсивно думать и стал представлять эту поездку. Ну, понимаете, поверьте, я не провожу параллелей, боже упаси, но просто сама идея возвращения в таком историческом контексте кажется мне невероятно драматичной. И вот написалось такое стихотворение, и оно написалось и на русском, и на английском, я сейчас об этом скажу. Но просто, понимаете, идея того, что ведь Манн много лет говорил, что немецкий язык там, где он сам, но я плохо представляю, что он реально думал об этом в самом дословном ключе. Получилось действительно то, что ведь он после войны побывал в Германии, но поселился в Швейцарии. То есть он не стал возвращенцем, он уже не был изгнанником в американском межвоенном представлении, а доживал свой век в нейтральной стране, где, кстати, потом поселится и Набоков.
1: Блеск. Вот давайте в следующий раз просто про это будем разговаривать. Но вы столько книг все время пишете, Максим, а мы так редко виделись.
2: Я больше не буду писать.
1: Что у нас не хватает.
2: Я буду переписывать.
1: Времени на смежные какие-то темы.
2: На самом деле, шутите, Маша, я действительно, я должен вернуться к двум книгам, о которых мы с вами говорили 13 лет назад, и внести дополнение в «Ожидание Америки» и «Бегство», потому что многое изменилось.
1: Я хотела про багаж поговорить, но в свете того, что мы, о чем мы поговорили сейчас, и вы уже упомянули, что стихотворение «Замещание», «Завещание» существует в обоих сборниках, потому что оно существует и в англоязычной версии. Давайте тогда про параллельное письмо поговорим. Это совершенно уникальная история. Вот это понятие вообще параллельного письма. И что это такое, я попрошу вас рассказать, но сначала зачитаю короткую цитату из предисловия к параллельному письму. Она, мне кажется, абсолютно ключевая и важная для дальнейшего нашего разговора. Цитата. «Корнями истории», это, собственно, ваши слова, «корнями истории, происхождения и диаспорного существования я ухожу одновременно в три культуры – русскую, еврейскую и американскую. Но писательская жизнь питается не только корнями. Писательская жизнь – это еще и левитация в пространстве и времени и постоянная зависимость от фактуры, запаха, вкуса слов. За годы жизни вне без России. У меня были периоды, когда я писала литературные тексты только на русском языке, стихи по-русски и прозу по-английски, стихи и прозу только на английском. И почти непрерывно со времени эмиграции и иммиграции я был вовлечен в ту или иную форму самоперевода. И вот теперь самое главное. Самоперевод за эти годы эволюционировал из попыток вдохнуть новую жизнь в старые тексты от русскоязычного переосмысления моей англоязычной прозы в сторону параллельного сочинения на английском и на русском. И, собственно, так и появился этот проект. Итак, понятие «параллельное письмо». Это что? Это техника? Это состояние или это мировоззрение?
2: Как это скорее метод и отчасти состояние. И на самом деле я шел к этому методу всю свою американскую жизнь. Потому что, конечно, Маша, мне почти 60, и из них почти 40 я прожил в Америке, и из них 30 в Бостоне. То есть, конечно же, тут играть словами? С точки зрения какого-то литературной формовки, я, конечно, больше продукт американский, чем российский. Что значит я шел к нему? Ну, понимаете, когда я уезжал, я был молодым поэтом, только начинал писать рассказы. Я, как сейчас помню, в Италии летом 87-го года в Ладисполе я читал Набокова, Алданова, немножко Берберову, и даже не представлял возможность того, что я когда-нибудь буду писать стихи на английском. Проза – это другое, понимаете? Для меня проза – это скорее занятие профессиональное. По крайней мере, в нем отсутствует то пушкинское и набоковское горячее вдохновение, которое они называли «восторг». Это нечто другое, но вот стихи. Поэтому в прозу я стал писать на английском довольно скоро. А вот только лишь во время ковида, когда мы оказались на даче на Тресковом мысу, мы, моя жена и наши две дочки, которым сейчас 18 и 20, Мируша и Танюша, а тогда они еще были тинейджерами, и мы уехали, бежали из Бостона и поселились у нас на даче, где когда-то на чердаке жил Набоков, но это отдельный рассказ.
1: Он вас преследует просто.
2: Да, понимаете, это уже, судьба. И вот в условиях изоляции я как-то совершенно абстрагировался от всего, и стал думать, с одной стороны, сама судьба меня толкает в направлении сочинения стихов на английском, но с другой стороны, я столько лет этому сопротивлялся. И я для себя решил, что я, поскольку уже никто от меня ничего не ждет, полная изоляция, непонятно что, я преподавал по Зуму, я решил, что я заведу два отдельных формата и буду в них сочинять параллельные тексты. Вот я рассказываю вам, как было. И я для себя решил, что это не автопереводы. Я

0: быть, вы ужаснетесь, может, обрадуетесь. Но
1: это, два разных
0: это не из учебника перевода. Они разные варианты параллельные одного текста. Но ведь текст существует не только в форме строф, строк, черного на белом на страницах. Это еще и определенный отпечаток души писателя. И вот, понимаете, это как вот когда спрашивают, на каком языке вы видите сны.
1: Понимаете? Я знаю, вас часто спрашивают
0: ну,
1: на встречах,
0: конечно,
1: да?
0: Но, понимаете, интересует не то, что, как человек отвечает, а что люди думают, что в этом есть какой-то глубокий смысл. По сути, это не имеет значения, на каком языке вы видите сны.
1: Но имеет, потому что Лев Николаевич задал же эту все-таки тональность.
0: Может быть. Ну, в общем, словом, чтобы я вас не запутал. Да. И вот потихоньку это превратилось в метод. То есть иногда первый вариант параллельного письма рождается на английском.
1: Ах, даже
0: второй,
1: так?
0: Да-да-да. И вот в книге «Параллельное письмо» «Parallel Letters», которую прошлой весной выпустило швейцарское издательство «Sondermoen Publishing», я сейчас о нем скажу отдельно, как она устроена. На одной стороне страницы русскоязычной, на другой англоязычной. Если вы начнете их сверять, вы поймете, что, ну, как вам сказать, это примерно тот же сюжет, и там
1: смысл?
0: Есть параллели. Угу. Но иногда в этом стихотворении может быть больше строф, иногда там просто совершенно другое. Почему? Потому что язык существует не в пустыне, а в пространстве культуры. Мы двуязычные писатели, если мы просто пытаемся себя переводить, мы тем самым пытаемся, как вам сказать, сократить свое жизненное пространство. Я же отказываюсь. То есть я себе говорю, что мы живем не просто меж языков, мы живем меж страниц культуры и истории. И вот как жить меж страниц... Ну, представьте себе, когда-то я жил в Москве, когда-то я был советским мальчиком, потом я стал отказником и гораздо больше стал ощущать свое еврейство, иудейство, потом я стал американцем, и так история продолжается. Это не в страницах, а меж страниц. И вот я иначе теперь уже не вижу возможности, ну, как вам сказать, адекватно описывать свое собственное состояние. Я так и живу в неполном параллельном существовании.
1: А вот интересно, у меня сейчас родился такой вопрос по ходу пьесы. А если задаться целью перевести одно из этих стихотворений, это будет третий вариант?
0: Смотря как переводить. Вы понимаете, если вы приверженец или приверженца строгого перевода в русской классической традиции, то есть с сохранением размера, просодии, всего на свете, со всеми пуговицами, застежками, и со всеми шпингалетами и засовами, тогда вы, естественно, получите определенный перевод в определенной консервативной традиции. Если же вы видите перевод совершенно иначе, вы можете себя тем самым, естественно, вооружить другой установкой. Но, понимаете, мне уже это совершенно неинтересно.
1: Ну, я просто подумала, что если это вдруг будет интересно какому-нибудь литературному переводчику,
0: они могут перевести.
1: То будет четыре варианта фактически одного и того же
0: стихотворения. Ну вот смотрите, Маша, меня же переводят на другие
1: конечно.
0: Языки. У меня, например, уже много лет очень хорошие рабочие отношения с итальянской переводчицей Ритой Филанти, которая живет в Баре. Она сейчас перевела уже четвертую книгу моей прозы. Но я в этом участвую как человек, средне плохо знающий итальянский. Она присылает мне текст, вопросы. Иногда я на них отвечаю, иногда нет. А представьте себе, у меня выходила книга в переводе на китайский. Я даже не мог найти свое имя там. Поэтому это в каком-то смысле высшая степень освобождения, когда вы не можете контролировать перевод.
1: А бывает у вас такое, что есть тема, которая, ну, в кавычках, просится только на одном языке?
0: Конечно.
1: Бывает
0: конечно.
1: Такое, да?
0: Я себя не неволю. Вот что очень важно отметить. Mm-hmm. Это метод, но это не кандалы. Mm-hmm. Поэтому, например, вот в «Параллельное письмо», книгу, которую выпустила Sondermoen Publishing, я только хочу сказать два слова, это уникальное издательство.
1: Это правда.
0: Действительно, в истории эмигрантской литературы из российских земель и советских такого не было. Его издательница Анна Sondermoen просто визионер. А именно, она развивает проект книг на двух языках: русский-английский, русский-французский, русский-немецкий, русский-испанский. Почему? Потому что она видит в этом будущее нашей диаспоры. Потому что наши дети...

0: дети. И вот я пишу.
1: Это очень важно, слово «дети». Они же издают очень много именно детской литературы.
0: И, кроме того, дети взрослеют.
1: Конечно.
0: Наши дети именно живут, они не билингвы, в том смысле, в котором были наши бабушки и дедушки в детстве, в черте оседлости. Понимаете, все наши бабушки и дедушки, жившие в черте оседлости, знали много языков, но они не были творцами. Понимаете, вот в чем разница. Поэтому детей наших, билингв, на то обрекли мы, и уже теперь их ведет судьба. Они живут вот в этом состоянии меж языков и культур.
1: Да, но при этом они очень в этом смысле богатые люди. Я знаю, например, моим детям страшно завидовали всегда, еще даже в младшем возрасте, одноклассники, тому, что они вот практически с рождения прекрасно оперируют несколькими языками.
0: Да-да-да, я вам скажу, Маша, поэтому я употребляю слово «багаж» в положительном смысле.
1: Прекрасно. Про багаж хочу поговорить, именно поэтому хочу предложить вам, для того, чтобы перейти к багажу, но закончить разговор про параллельное письмо, или хотя бы временно прервать, хочу предложить вам для усиления эффекта всего вышесказанного прочитать одно из стихотворений, но чтобы мы этот эффект усилили еще больше, давайте прочитаем это вместе, практически параллельно. Я буду читать, ну, все-таки по очереди. Я буду читать на русском, вы на английском. Я, опять же, выбрала, с вашего позволения, то, что мне очень понравилось. Скажите буквально, может быть, пару слов про это стихотворение, стихотворение «Лингвист».
0: С удовольствием. Оно называется «Лингвист» или по-английски «The Linguist». Оно посвящается моему коллеге, который уже теперь на пенсии, но который 30 лет назад взял меня на работу. Его зовут Майкл Коннелли, а по-русски он именуется Михаил Иосифович или Михаил Осипович. Почему Осипович? Потому что он был аспирантом Романа Якобсона. И вообще у нас в университете на кафедре восточных славянских и немецких языков и литературы там очень якобсоновская традиция. Поэтому, обращаясь к нему, я, конечно же, здесь писал не просто о лингвисте, а скорее о структурном лингвисте. Между прочим, хочу только сказать о Якобсоне. У меня с собой такая папочка, которую я с собой вожу, которая, наверное, принадлежала Якобсону. Она мне досталась от его ученика. Так что я тут думаю, понимаете, о том, как один из гениальнейших лингвистов и исследователей поэтики, Роман Якобсон, конечно же, и сам жил в параллельных пространствах. Вот.
1: Так вы что... с папочкой поосторожнее, чтобы не получилось, как с портфелем Жванецкого, знаете ли. Аккуратненько. С чего лучше начать, с русского или с английского?
0: Давайте с английского на этот раз. The Linguist for Michael J. Connelly. The linguist sees the world and takes it by the horns. The linguist loves the word before the word is born. The linguist deconstructs the mystery of sound. He trusts and yet mistrusts. He is forever bound. When worlds fall apart, when people fail to speak, the linguist feels a spark. He knows his sacred place. By practicing his art, the linguist keeps the peace.
1: Лингвист Майкл Коннелли. Лингвист увидел мир беспомощным, немым. Словесный глад и мор открылся перед ним. Лингвист отождествил загадку бытия с биением гласных сил, согласных жить не зря. Когда была пальба, когда померкнул свет, лингвист искал слова, в которых счастья нет, в которых лишь мольба, спасение и ответ.
0: Спасибо, Маша. Вы читаете замечательно. И вот здесь видно, что, конечно же, это параллельные, но местами не пересекающиеся варианты, потому что мне кажется, что идея лингвиста как миротворца сильнее в английском, чем в русском. Русское как-то пессимистичней.
1: Мы сейчас на небольшую музыкальную паузу прервемся, а потом... нам придется, к сожалению, закончить наш разговор в надежде на скорую встречу, но уж точно не через 13 лет.

0: Гость на радио «Голос Берлина».
1: Увы, к завершению подходит наш долгожданный разговор с писателем Максимом Шрайбером. Сейчас специально говорим именно с писателем, с поэтом мы говорили до музыкальной паузы. И хочется обратиться к еще одной свежей относительно книги «Багаж эмигранта». Слово «багаж», как мы уже услышали, имеет положительную коннотацию здесь. И «Багаж эмигранта» — это мемуарная проза о жизни между странами, языками и идентичностями. Правильно?
2: Совершенно точно.
1: Просто, собственно, о пересечении личной истории вот с большой историей того, что с нами сейчас происходит. Это и войны, и миграция, и память. Да? Тема памяти, она, собственно, мне кажется, у вас сквозная. Вы пишете, что жизнь эмигранта — это одновременно освобождение и утрата. Что в вашем багаже, Максим, оказалось самым тяжелым, как вам кажется, с высоты?
2: О, Маша, наверное, самое...
1: Несмотря на то, что это положительное, как вы говорите.
2: Ну, конечно. Угу. Я думаю, что самое тяжелое – это годы отказа. Потому что отказники действительно находились на грани того, на той грани, приближались к той грани, на которой находились немецкие евреи, положим, в середине 30-х годов. Так что это не шуточка. И я был в то время еще...
1: Вы были совсем юны.
2: Ну, когда родители решили эмигрировать, мне было, положим, 11 лет, когда мы попали в отказ, мне было 12. То есть, конечно, это самые ключевые годы жизни, когда формируется ваше представление о себе, об окружающем мире, и этот мир, к сожалению, был в значительной мере враждебным, по крайней мере, отчасти. Хотя мир любого молодого человека, даже в самые тяжелые условия, в том же условии, не может быть только травмой. Но, тем не менее, наверное, это. И вот это я с удовольствием сложил в чемодан изгнания и оставил на чердаке. Хотя, конечно, память бередит. Не может не бередить.
1: Конечно.
2: Да. Но, что я имею в виду, понимаете, за годы эмиграции мы освобождаемся от материального багажа. Угу. Во всех смыслах этого слова остается багаж нематериальный. И этот багаж, конечно, разный у разных эмигрантов, но получается так, что в жизни эмигранта этот багаж прошлого, он, понимаете, он как будто бы, ну, что ли, руль, который помогает нам ориентироваться в пространстве, плыть по реке.
1: Да, вы сейчас
2: реке.
1: Такой вот именно руль у лодки показали.
2: Я так и представляю это себе. То есть это не то, что он нас тянет на дно. Он
1: меняет направление.
2: Да, и поэтому, ну вот, понимаете, и, опять же, я не хочу возвращаться к стихам, но вот то, о чем вы говорили, вот стихотворение о Томасе Мане, конечно же, это еще и о багаже нашего советского прошлого, нашего эмигрантского прошлого. Так что вот эти приключения, они приключения эмигрантов, которые оказываются обычно во время поездок по Европе, в Италии здесь и в России, они оказываются как бы на пересечении разных путей прошлого и настоящего. И вот это меня очень занимает. Понимаете, как будто бы в некоторых экстремальных условиях, ну, как, например, вот здесь есть глава под названием «Елецкая женская гимназия», в которой описывается поездка в бунинское прошлое. Бунин учился в Ельце. Елец был богатейший русский город, купеческий. Его туда отправили на хлебником. Он жил в семье у мещан. Мещан не по культурному оснащению, а по экономическому. И учился в Елецкой гимназии. И я туда поехал с младшей дочкой. Это было все еще до войны и до ковида. И я хотел все это увидеть. И оказался вовлеченным в приключения, не дай бог, из которых я с трудом просто выскочил и спасся. Отчасти из-за своего идиотского любопытства исследователя, то, что меня тянуло к закрытым архивам, а отчасти от того, что вот это наше прошлое, оно иногда нас как бы сковывает, и мы не можем оторваться. Это в каком-то смысле багаж-наркотик. Но ведь, понимаете, наркотик – это не только...
1: Плохо.
2: Именно. Например, я говорю о Набокове только как о писателе наркотика.
1: Я согласна абсолютно, подпишусь здесь. И как человек, и как филолог. Но вот этот багаж, о котором мы говорим, его вообще можно распаковать? Или он всегда все-таки с нами?
2: Конечно, можно. И на самом деле, я думаю, мы чувствуем, как этот багаж распаковывается, уходит в прошлое. То есть он не исчезает, когда у нас рождаются уже за границей дети, когда наши наши дети становятся взрослыми людьми, и мы видим в них, с одной стороны, ростки своего прошлого, но с другой стороны, мы видим в них реализацию возможности оставления этого багажа именно там, где багаж и должен лежать, на чердаке, в подвале и так далее.
1: Вернусь к началу нашего разговора, потому что не могу задать вопрос, как я уже вначале сказала, который задаю всем поэтам и писателям, наверное. Может ли поэзия стать формой сопротивления на сегодняшний день? Апдейт.
2: Я, Маша, вас разочарую. Угу. Честно, вот положа руку на сердце, я никогда не думаю о своем скромном поэтическом труде как о, прежде всего, сопротивлении. Может быть, это от того, и я постараюсь это сказать с должной скромностью, что в юности я наблюдал и даже немного участвовал в политическом движении. Реально, в движении, когда отказники стояли на демонстрациях, их избивали ГБшники, это было настоящее сопротивление. Понимаете, сказать, что текст, это сопротивление такого же порядка, мне трудно. Но другой вопрос, не нам судить, и не автору судить. И иногда самые кажущиеся невинным рефлексии вызывают у людей искру сопротивления. Если это так, то я готов признать, что и поэзия может быть сопротивлением.
1: Ну, может быть, даже если не сопротивлением, то уж точно какой-то формой излечение, антидепрессанта, лекарства.
2: Или это освобождение от иллюзий.
1: Или так. Ну, в общем, тут можно целый список составить. К сожалению, наш разговор подходит к концу. Очень коротко, завершающий вопрос. Если я попрошу вас назвать одну тему, к которой вы всю жизнь возвращаетесь, неважно, в поэзии или в прозе, что это?
2: Да, спасибо. Я думаю, что как раз это та тема, о которой мы с вами сейчас говорили, это невозможность для иммигранта полной ассимиляции и оккультурации, невозможность освобождения от прошлого. Я это еще говорю как человек, который наполовину закончил книгу о Нине Берберовой, «Американке», то есть о первых двух декадах в жизни Берберовой, которая бежала из Парижа в Америку в 50-м году и оставшиеся годы освобождалась от прошлого. Это меня крайне занимает.
1: Друзья, сегодня в студии «Радио Голос Берлина» был писатель Максим Шрайер. Мы говорили о его новых книгах, о поэзии, написанной на фоне войны, о жизни между языками, о том, как личная история становится частью очень большой истории. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. А с Максимом Шрайером вы можете встретиться сегодня. Напомню, что сегодня 6 мая в 7 часов в нашем любимом «Бабель Букс». Максим, большое спасибо. И до очень, я надеюсь, скорой встречи в нашем эфире.
2: Спасибо, Маша.
1: Спасибо.

0: хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день, ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
3: Отдыхайте с нами. Travel.ru DE. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru DE. Путешествие начинается здесь.
4: На часах 16:00 вы слушаете выпуск новостей на радио «Голос Берлина». Сегодня в программе самые важные события, факты и подробности. В студии у микрофона Олег Тарасов. По всей Германии проходят масштабные проверки в сфере доставки посылок. С раннего утра почти 3000 сотрудников таможенной службы проверяют курьерские и логистические компании. Речь идет о подозрениях в нелегальной занятости и нарушениях трудового законодательства. Основное внимание уделяют крупным сортировочным центрам и складам. Власти проверяют, полностью ли оплачивается рабочее время сотрудников и соблюдается ли минимальная зарплата, которая сейчас составляет 13 евро 90 центов в час. По данным следствия, некоторые компании могли скрывать реальные часы работы сотрудников. В Котбусе вынесен приговор по делу о гибели полицейского Лаухамери. Суд приговорил обвиняемого к 10,5 годам тюрьмы. По версии суда, мужчина участвовал в незаконной гонке, и именно это привело к смерти сотрудника полиции из Дрездена во время проверки автомобиля. Прокуратура требовала пожизненного заключения, квалифицируя произошедшее как убийство. Осужденный гражданин Польши. Следствие считает, что он пытался скрыться после серии автомобильных краж. Решение суда еще может быть обжаловано. В США резко выросли цены на бензин на фоне конфликта вокруг Ирана. За неделю средняя стоимость топлива увеличилась более чем на 30 центов за галлон и сейчас составляет почти 4,5 доллара. Главная причина – рост цен на нефть после блокировки Ормузского пролива. Эксперты предупреждают, пока пролив остается закрытым, давление на рынок будет сохраняться. Ситуация становится и политической проблемой для президента Дональда Трампа, поскольку американцы традиционно болезненно реагирует на рост цен на топливо. Немка несколько лет удерживала дочь в доме родителей и получила срок. Жительница города Аттендорн рассталась со своим мужчиной после того, как у них родился ребенок. Она заявила, что переезжает в Италию и оборвала все связи с отцом девочки. Родители женщины несколько лет поддерживали в обществе легенду об отъезде дочери. Малышку нашли спустя 7 лет в доме бабушки и дедушки. Все это время она не получала медицинскую помощь и образование, а также практически не выходила на улицу. Всех троих взрослых осудили. Мать получила 5 лет лишения свободы, бабушка 2 года тюрьмы, а дедушка условный срок. Микропластик может влиять не только на здоровье, но и на климат. Новое исследование показало, что частицы пластика в воздухе способны нагревать атмосферу, поглощая солнечный свет. Особенно сильный эффект дают цветные частицы. Они удерживают тепло значительно активнее прозрачного пластика. По оценкам исследователей, влияние микропластика на потепление уже сопоставимо с воздействием авиационных следов в атмосфере. И ситуация может только ухудшаться. Для выборов в парламент Берлина все еще ищут около 2500 помощников. По данным избирательной комиссии, всего на голосование 20 сентября потребуется около 40 тысяч человек. Помощники будут следить за проведением выборов и подсчетом голосов. За работу в день выборов предусмотрено вознаграждение до 120 евро. Перед началом работы все участники пройдут обучение, как очное, так и в новом цифровом формате. Берлинский суд признал законным камеры видеонаблюдения на входах в некоторые открытые бассейны. Также допустимой признана проверка удостоверений личности у посетителей. Таким образом, суд поддержал позицию городских бассейнов, которые оспаривали предупреждения со стороны ведомства по защите данных. По мнению суда, меры незначительно ограничивают права посетителей и оправданы вопросами безопасности. Поводом для их введения стали многочисленные случаи драк, беспорядков и насилия в бассейнах в последние годы. До конца дня в Берлине сохранится облачная погода, местами ожидаются осадки. Максимальная температура 13 градусов по Цельсию.
5: На дорогах.
4: На автобане 100 в направлении Вединга образовалась 10-минутная пробка из-за строительных работ на Детмольдерштрассе. Также осложнено транспортное движение на сотке в направлении Трептова в районе выезда Зименсдам. Это были новости на радио «Голос Берлина». Мы желаем вам удачи на дороге. Оставайтесь на нашей волне. До свидания.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Берлине много дизайнеров, но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнекенштрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнекенштрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется.

Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиару.де. Раньше бронируешь, меньше платишь.

проснуться, но в океане мне не проснуться. В пучине сгнил корабль мой, я умер, милая, окончен бой.

слышишь это? Это не реклама. Это зов лошади. И она ждет именно тебя. Конный лагерь «Шлосс Ляйцен». Лето, где ты не просто катаешься. Ты дружишь, ухаживаешь, понимаешь и становишься увереннее с каждым шагом. У тебя нет опыта? Отлично! Ты уже влюблен в лошадей? Еще лучше! От 6 до 16 седло ждет. Прогулки, уроки верховой езды, уютные комнаты и вкусная органическая еда. Каждый день приключения. Зайди на schlossleitzen.com, пока твоя лошадь еще свободна.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: одной детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси с живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.
1: На часах 17:00 вы слушаете выпуск новостей на радио «Голос Берлина». Сегодня в программе самые важные события, факты и подробности. В студии у микрофона Олег Тарасов. По всей Германии проходят масштабные проверки в сфере доставки посылок. С раннего утра почти 3000 сотрудников таможенной службы проверяют курьерские и логистические компании. Речь идет о подозрениях в нелегальной занятости и нарушениях трудового законодательства. Основное внимание уделяют крупным сортировочным центрам и складам. Власти проверяют, полностью ли оплачивается рабочее время сотрудников и соблюдается ли минимальная зарплата, которая сейчас составляет 13 евро 90 центов в час. По данным следствия, некоторые компании могли скрывать реальные часы работы сотрудников. В Котбусе вынесен приговор по делу о гибели полицейского Лаухамере. Суд приговорил обвиняемого к 10,5 годам тюрьмы. По версии суда, мужчина участвовал в незаконной гонке, и именно это привело к смерти сотрудника полиции из Дрездена во время проверки автомобиля. Прокуратура требовала пожизненного заключения, квалифицируя произошедшее как убийство. Осужденный гражданин Польши. Следствие считает, что он пытался скрыться после серии автомобильных краж. Решение суда еще может быть обжаловано. В США резко выросли цены на бензин на фоне конфликта вокруг Ирана. За неделю средняя стоимость топлива увеличилась более чем на 30 центов за галлон и сейчас составляет почти 4,5 доллара. Главная причина – рост цен на нефть после блокировки Ормузского пролива. Эксперты предупреждают, пока пролив остается закрытым, давление на рынок будет сохраняться. Ситуация становится и политической проблемой для президента Дональда Трампа, поскольку американцы традиционно болезненно реагирует на рост цен на топливо. Немка несколько лет удерживала дочь в доме родителей и получила срок. Жительница города Аттендорн рассталась со своим мужчиной после того, как у них родился ребенок. Она заявила, что переезжает в Италию и оборвала все связи с отцом девочки. Родители женщины несколько лет поддерживали в обществе легенду об отъезде дочери. Малышку нашли спустя 7 лет в доме бабушки и дедушки. Все это время она не получала медицинскую помощь и образование, а также практически не выходила на улицу. Всех троих взрослых осудили. Мать получила 5 лет лишения свободы, бабушка 2 года тюрьмы, а дедушка условный срок. Микропластик может влиять не только на здоровье, но и на климат. Новое исследование показало, что частицы пластика в воздухе способны нагревать атмосферу, поглощая солнечный свет. Особенно сильный эффект дают цветные частицы. Они удерживают тепло значительно активнее прозрачного пластика. По оценкам исследователей, влияние микропластика на потепление уже сопоставимо с воздействием авиационных следов в атмосфере. И ситуация может только ухудшаться. Для выборов в парламент Берлина все еще ищут около 2500 помощников. По данным избирательной комиссии, всего на голосование 20 сентября потребуется около 40 тысяч человек. Помощники будут следить за проведением выборов и подсчетом голосов. За работу в день выборов предусмотрено вознаграждение до 120 евро. Перед началом работы все участники пройдут обучение, как очное, так и в новом цифровом формате. Берлинский суд признал законным камеры видеонаблюдения на входах в некоторые открытые бассейны. Также допустимой признана проверка удостоверений личности у посетителей. Таким образом, суд поддержал позицию городских бассейнов, которые оспаривали предупреждения со стороны ведомства по защите данных. По мнению суда, меры незначительно ограничивают права посетителей и оправданы вопросами безопасности. Поводом для их введения стали многочисленные случаи драк, беспорядков и насилия в бассейнах в последние годы. До конца дня в Берлине сохранится облачная погода, местами ожидаются осадки. Максимальная температура 13 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
1: На автобане 100 в направлении Вединга образовалась 10-минутная пробка из-за строительных работ на Детмольдерштрассе. Также осложнено транспортное движение на сотке в направлении Трептова в районе выезда Зименсдам. Это были новости на радио «Голос Берлина». Мы желаем вам удачи на дороге. Оставайтесь на нашей волне. До свидания.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

мечи, стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол, ну-ка мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя,

Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайте партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

красные курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

скажи мне, ты действительно этому рада? Да, тогда одолжи мне этого волшебного яда. Да у меня все нормально, я просто немного растерян. Я, если честно, разорван и больше ни в чем не уверен. Ты говорила, так лучше, и нам нужно расстаться срочно. И я не знаю, кому стало лучше, но не мне это точно. И эта точка для меня стала черной дырой. Возьми все эти строчки и в землю зарой.

ты знаешь, порой наши взгляды стирают поверхности. Но ты представляешь, на тебя смотреть мне не хватает уверенности. И мне бы хоть каплю, хоть капельку твоей отрешенности. Я бы, не думая, смешал бы со своей отверженностью. Мы переборщили с нежностью, наши чувства стали беженцами. Мы заразили друг друга бешенством и дрались, содрогаясь от ревности. Мы стали такими разными, что нам больше нечего праздновать. Ты всегда проиграешь заранее, когда начинаешь сравнивать.

Здравствуйте. Неплохо будет узнать, что день грядущий нам готовит. А для этого можно послушать новую музыку, в которой, как в зеркале, грядущее уже отражается. Вот, например, послушаем, что нам предсказывают Дэнди Уорхолс.

вот Тори Эймос, которую журнал «Моджо» называет одной из великих песенниц нашего времени, выпускает свой 18-й альбом «Времена драконов», в котором она замужем за демоном-миллиардером королем ящериц, хотя в то же время влюблена в бога Луха Длинная Рука. Но, впрочем, ее настоящий муж, заодно и звукооператор, и вдобавок вегетарианец, Марк Хаули, говорит, что пока он не заявится к нам в дом с бифштексом, все окей. Так что зажигай свои свечи и беседуй с Лухом. Тори с семьей давно уже переселилась из Америки в Корнуолл и даже говорит, что научилась понимать местный юмор. Но происходящее за океаном продолжает ее волновать. Она говорит, мне лучше пишется про Америку, когда я гляжу на нее через океан, через линзы, приобретенные здесь. По ее словам, новый альбом посвящен борьбе демократии с тиранией. Ну, кто бы другой сказал такое, я бы посмеялся. Но Тори известна своей откровенностью, и явно именно это и имеет в виду. Итак, Тори Эймос.

Тем временем, один из самых влиятельных электронных музыкантов последних 30 лет, Томас Рассел Дженкинсон, известный всему миру под именем Square Pusher, тоже выпускает новый альбом «Камер-концерт», «Камерный концерт». Он говорит: «В наше время существует предрассудок, что виртуозно играть на инструменте – грех. Я всю жизнь пытаюсь доказать, что это не так уж плохо. Сегодня я чувствую себя значительно свободнее. И, в общем-то, мне все равно, что люди скажут о моей музыке». Итак, послушаем «Square Pusher».

Однако что это мы все о недоступно запутанном? Пора бы вернуться на Землю и порадоваться жизни вместе с новой восходящей звездой Ямайки по имени Прото-Дже. Вообще говоря, Одже Кен Оливьерри родился в 81 году в местечке Сент-Элизабет. Семья у него была что надо. Мать профессионально пела регги, а отца называли королем Калипсо. Так что деваться ему было некуда, поэтому с 2005 года он занимается ровно тем же и выпустил уже 9 альбомов, два из которых были номинированы на премию Грэмми как лучшие альбомы музыки регги. А вот песня с его последнего, 10-го альбома, который называется «Искусство принимать все как есть». К тому же песню Прото-Дже спел вместе с моим любимым Дэмианом Марли. Итак, Прото-Дже и Дэмиан Марли.

теперь самое время доставать козырей из колоды. На прошлой неделе вышло первое за 7 лет новое произведение Тома Уэйтса, записанное им вместе с Massive Attack. Это первое, что вышло под именем Massive Attack за последние 6 лет. О том, так тот вообще ничего не выпускал с 2006-го. А дело было так. Давным-давно Massive Attack прислали Тому предложение сделать что-то вместе. Он подумал, сказал, почему бы и нет. Записал, отослал. А потом Massive Attack много лет думали, что с этим сделать. Но Том их не торопил, поскольку политические темы, по его словам, никогда не устаревают. Итак, Том Уэйтс и Massive Attack.

вот Козмо Кристофер Шелдрейк давно у нас не звучал в аэростате. Этого лондонского музыканта, композитора и продюсера называют музыкальным визионером. Он играет на более чем 30 инструментах и записывает музыку с 2014 года. И вот песня с его нового концертного альбома. Козмо Шелдрейк.

0: about you.
1: А вот еще один козырь. Новая песня Rolling Stones. Легенды рок-н-ролла выпустили только на белом виниле новую песню Rough and Twisted под псевдонимом The Cockroaches, тараканы. Ходят слухи, что это первая ласточка с их нового альбома, выхода которого рекомендуется ожидать в июле этого года. Название пока неизвестно. Как и предыдущий, этот альбом записан с модным ныне продюсером Эндрю Уоттом, который помимо Rolling Stones прославился работой с Оззи Осборном, Полом Маккартни. А модный он, потому что берет легендарных артистов и делает их звук современным. Ну, по крайней мере, так кажется некоторым членам группы.

Тем временем Джонни Гринвуд, гитарист Radiohead и Smile, хотя и живет в Италии, тоже не теряет времени даром. Его постоянно называют одним из лучших и непредсказуемых гитаристов мира. Но этого ему мало. Он известен как автор музыки ко многим кинофильмам, за которые получил уже 3 академические награды. Он только что презентовал в Манчестере свой новый скрипичный концерт с оркестром Халле, а заодно играет с израильским музыкантом Шье Бен Цуром, который, однажды попав в Иерусалиме на концерт индийского мастера флейты Хари Прасада Чаурасия, влюбился в индийскую музыку. Так вот, с ним и играет Джонни Гринвуд и группой «Раджастан Экспресс». На днях выходит уже 2-й альбом «Бен Цур», «Джонни Гринвуд» и «Раджастан Экспресс». И сам Джонни говорит, чтобы добиться чего-то, нужно говорить «да» любой идее, ну а потом пытаться воплотить их все.

все, кто пишут про группу Lemon Twigs, пишут примерно одно и то же. Братья Даддарио роскошно и интеллигентно занимаются переносом духа музыки 60-х в 2026 год. И это отличное противоядие депрессивным новостям, теням искусственного интеллекта и гомогенизированной красоте. И это противоядие сейчас нам всем может очень пригодиться. Ну что же, честь и хвала братьям Даддарио.

под конец передачи. Поставлю-ка я вам новую песню группы U2, которые совсем распоясались и выпустили второй за месяц мини-альбом. Ну, как тут не вспомнить знакомые с детства слова поэта? Я — семья. Во мне, как в спектре, живут семь я, несовместимых, как семь зверей, а самый синий свистит в свирель, а весной мне снится, что я восьмой. Спасибо. Мир и свет всем нам.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: все хорошо.
1: На радио «Голос Берлина».
0: Здравствуйте, это программа «Все хорошо» на радио «Голос Берлина». У микрофона Маша Кричевская. Сегодня у нас будет такой разговор, который, я думаю, очень многих затронет, потому что он про самые первые отношения в нашей жизни, про одни из самых важных и главных отношений в нашей жизни, про те отношения, которые с нами остаются навсегда, даже если мы с вами уже давно не дети. Сегодня мы будем говорить о связи мамы и дочери. Вот такие дочки-матери будут у нас сегодня в эфире. Говорить мы будем о любви, которая может быть очень сильной, очень непростой, и ее не может быть вовсе. Мы будем говорить о поддержке, о боли, о том, как мамины слова могут стать внутренним голосом просто на всю жизнь, и о том, почему даже взрослая, абсолютно состоявшаяся женщина иногда вдруг снова становится маленькой девочкой рядом со своей мамой. Почему эти отношения так глубоко на нас влияют? Можно ли что-то изменить? Есть ли в них какая-то обида, дистанция, непонимание? И вот как свою жизнь выстроить, не разрывая связи? Об этом, обо всем и, конечно, о многом другом. На сколько хватит нам времени, как всегда, мы будем говорить с нашим постоянным экспертом, семейным психологом Сабиной Байрамовой. Сабина, привет.
2: Добрый день.
0: Это действительно замечательная тема, ты сама ее предложила. И давай начнем, наверное, с самого главного, основного вопроса. Почему отношения с мамой так сильно влияют на всю жизнь женщины? Сначала девочки, девушки и потом женщины.
2: Тема действительно непростая, и я много сталкивалась в своей практике с тем, что всегда есть отсылка к маме, да. Вообще надо понимать, что для всех зрителей и радиослушателей, что нет родителей, которые не допускают ошибок, или нет родителей, которые не травмируют своих детей. Такая расхожая фраза среди моих коллег. Так вот, мама – это первый человек, через которого формируется связь ребенка с этим миром. Формируется ощущение безопасности. Нужен, не нужен. Ценный, не ценный. Меня любят просто так или за что-то. Можно ли быть собой или это опасно? И этот момент, что на самом важный момент, что на самом деле эти вопросы, они не осознаются, то есть их себе ребенок не осознает. Эти вопросы проживаются как внутренняя правда. Потом нужно понимать, да, ребенок приходит в этот мир, у него нет понятия самооценки, да, у него нет понятия, кто я, какой я. Это все приобретается в ходе того, как к тебе относится, как ты чувствуешь этот мир, как этот мир чувствует тебя, кто является именно проводником в этом мире, это, естественно, мама. Ну, естественно, потому что это естественный процесс, вот, если, к сожалению, не происходит каких-то там сбоев в системе и так далее.
0: Ну, первым проводником, скажем проводником, так. Самым важным, наверное.
2: Первым проводником. Uh-huh. Поэтому взрослая женщина уже дальше строит свои границы, выбирает партнеров, осознает свою сопричастность или место в этой жизни через вот это внутреннее ощущение, через внутренний голос, который часто звучит голосом мамы, с этим миром. Формируется базовое ощущение: со мной все в порядке, или мне нужно заслужить эту любовь. Меня в этом мире любят, мне здесь безопасно, меня принимают, или мне надо подстраиваться. Именно через отношения с мамой. Отношения с мамой – это не просто воспоминания, да, это не просто ощущение, это уже окончательная внутренняя настройка для своего поведения и восприятия этого мира. И поэтому это так важно. К сожалению, архетип матери, вернее, не к сожалению, он, архетип матери – это безопасность, это тепло, это любовь, это покровительство, да? Но в обществе не принято говорить о том, что, к сожалению, да, бывает так, что мама может и не любить. Почему это так происходит, мы будем разбираться, но, к сожалению, это происходит. И об этом не принято говорить. А если тебе приходит, начинает говорить: слушай, ну вот мама, она как-то странно, она меня там обижает, она надо мной смеется, она меня критикует, она меня там жестко со мной обращается, на тебе смотрят и говорят: да брось ты, это невозможно. Мама просто золото. да, она, наверное, тебя воспитывает, да, то есть признаться в том, что что-то происходит не так, крайне сложно. И дальше что происходит? На что заточен ребенок? Он не начинает думать, о, с моей мамой что-то не так, у мамы какое-то есть нарушение внутреннее. Я плохой, я плохая, я недостаточно хорошая девочка, я неправильно себя веду, я виновата. И вот это «я» виновата, я плохая, оно формируется, идет, тянется уже шлейфом в твою взрослую жизнь дальше.
0: Ты сказала, что об этом не принято говорить, о нелюбви, да, потому что архетип матери – это тепло и любовь, но об этом принято говорить, наверное, только с психологом уже, когда очень поздно, когда возникают проблемы, когда ищут корни, да, вообще всяких бед. Но смотри, нам с тобой, и мне, и тебе, мы это знаем обе, и многие это знают, невероятно повезло с мамой. У нас именно был вот этот вот такой архетип есть. Но действительно есть матери, которые не любят своих детей. Естественно, есть дети, которые или вообще не получили, или недополучили эту любовь в детстве. И наверняка существуют даже какие-то у психологов, я в этом не сомневаюсь, существуют какие-то разделения, вы вообще любите там по группам все расставлять, какие-то типы матерей, да? Ведь навряд ли есть только мама, которая любит, мама, которая не любит. Там наверняка у вас там есть какая-то градация. Расскажи, пожалуйста, вот существует ли это и на что обращать внимание?
2: Да, существует, и здесь нужно для себя понимать, что вообще это такая история, наверное, поколений, да, то есть каждый ребенок – продукт своей семьи, да, то есть если я не могу дать любовь, у меня же нет такого тумблера в голове или такой кнопки волшебной, я так, ага, я беременна, ага, я родила, я люблю. Иногда это работает, природный инстинкт, а иногда это не работает. Это может быть связано, или, возможно, бывают какие-то эндогенные депрессии, да, когда у тебя просто, ты родила, у тебя нет возможности и сил просто встать с постели, тогда это уже медикаментозная история. Есть моменты, когда тебе просто не научили, тебе не дали эту любви, у тебя есть своя история в этой жизни, и ты несешь ее за собой дальше. Есть, когда у тебя, это называется контрплан, да, когда с тобой было очень все плохо в семье, и ты для себя решаешь и даешь себе слово, что ты будешь совершенно другая. Но мы вернемся к тем типажам, которые действительно встречаются, и которые я в практике сталкивался с удивительнейшими историями. Один из таких, первый тип, назовем это так, это нарциссический тип личности. Это тип НРЛ, это расстройство, это такой самовлюбленный, это о такой активная мама. И в детстве, кстати, у таких мам с девочками бывают замечательные отношения, потому что девочка смотрит влюбленными глазами, она слушает маму, она восхищается маме. Мама приписывает все победы ребенка себе и все неудачи сваливает на ребенка. Что-то получилось, вот, видишь, это потому что я тебя водила на занятия музыки. Это гены, наши гены, да. Что-то не получилось... Какая что у меня тупенькая, да?
0: Ну, папа тоже может быть виноват, в принципе.
2: Может, но она редко позволяет. Она или начинает вспоминать папину сторону, или она говорит, ну, вот такая вот не уродилась. Но очень тяжело воспринимает неудачи детские. Да, то есть обвиняя ребенка в том, что она тупенькая или недостаточно там развита, или еще что-то. Ты представляешь, как, что происходит в голове ребенка, да? Дальше начинается больше вот это выражение. А как же я? У меня был такой случай, когда моя дочка приехала, это была вот такая последняя капля к маме, с тем, что ее и мужа взяли, повысили, там они должны переезжать в другой город, занимать большие позиции в большой компании. И ей, и мужа одновременно, и деньги на переезд, и характеристика, и все. Мама смотрит на нее и говорит: а чему ты радуешься? А как же я? Ну, конечно, говорит мама. Ты думаешь только о себе. Я, конечно, воспитала эгоистку. Куда дальше? Да, то есть вот этот момент, да, а как же я? Ты, а чему ты радуешься? Да, да, или, например, этой ситуации еще более, да, то есть, казалось бы, там девушка сообщает там, что она там, мам, там, папа, я жду ребенка. Ответ мамы там за столом присутствует всех гостей. Боже! Ты чашку за собой не можешь убрать. ты ребенка сможешь вынести? Ну, о чем вы думали, говорит мама, да, это ее первая реакция. Потом, когда дочь придет, да, начинается интересная вещь, газлайтинг, когда дочь пытается сказать: мам, ну ты же это, как ты могла это сказать? Мама на нее смотрит, говорит: я такого не говорила, ты вообще все преувеличиваешь, я просто пошутила, да. И вот этот момент, когда ты не понимаешь, ты начинаешь скрывать, бояться рассказывать о своих удачах, о своих чувствах, о своих ощущениях. И ты понимаешь, что вот эта связь, которая была между тобой и мамой, да, и это, кстати, очень болезненное внутреннее расстояние, она начинает рассыпаться на глазах. Это очень тяжело. Или когда мамы соблазняют женихов своей дочки.
0: Это да, все нарциссы? Это все первый тип?
2: Да, и это когда дочка говорит: мам, да, как, ну, мы почему-то расстегнула блузку, а мама говорит: видишь, ты сумасшедшая, тебе же все кажется, мне было просто жарко. Да? А через 3 месяца оказывается, что жених дочери сделал предложение маме. Там разница была 23, 43 и жениху 37. Да? И, соответственно, ну, как
0: ну, можно налево, можно направо, да?
2: И мама говорит дочке, мама ей говорит: ты вообще, это моя последняя лебединая песня вообще. А у тебя вся жизнь впереди. Да ты мне сама говорила, что он тебе не нужен. Да ты сама мне рассказывала, что тебе с ним скучно и неинтересно. Да ты сама. То есть это активное...
0: Это прям как сериал сейчас какой-то пересказываешь.
2: Активное такое нападение, да? Активное... Захватываются активно твои... Не просто границы. Тебя делают виноватым в том, что ты возмущаешься, расстраиваешься, вообще сходишь с ума. И самый безопасный, самый дорогой человек, который должен тебе дать безопасность, которой ты доверяла всю свою жизнь, он у тебя ее забрал. И мама возмущается. Она говорит: а что такого произошло? Да у нее этих мужиков будет вагон и маленькая тележка. Что она вообще, что? Она не хочет моего счастья, говорит мама. И следующий у нас, да, и здесь происходит, что начинается вот это внушение, что ты недостаточно хорошая, ты не сумеешь ничего создать, да, вот это ощущение вины создается, ну и ложная вот эта атака, когда ты виновата. Второе, второй тип, это излишне, ну, это, скажем, такая вмешивающаяся мама, такая волнующаяся мама, когда
0: это
2: она...
0: Это плохо?
2: Когда, это плохо, когда размываются определенные... Вот я сейчас расскажу, будет понятно. Когда размывается определенное желание быть самостоятельно, когда не происходит... Вот, не дают, вернее, не происходит, а тебе не дают сепарироваться. Это когда тебе рассказывают: ты вся моя жизнь. Стираются границы между дочерью и... мамой, то есть нету вот этой иерархии, да, сверху вниз, а есть это, мы с тобой подружки, моя лучшая подружка, я прожила свою жизнь, я лучше знаю, я проживу твою, слушайся меня, у нас все будет хорошо, ты мое все, ты без меня не сможешь, а я без тебя. Да, вот такое чувство навязывается. Вот это, кстати, таким девушкам...
0: Разве это не от любви?
2: Это бывает от желания править, да? Такие женщины редко выходят замуж. Им очень тяжело сформировать свою семью, потому что она все время с мамой. Они едут в отпуск, она берет маму. Это прекрасно брать маму, но когда ты все 5 отпусков проводишь с мамой, а мама... стоит под дверью утром рано, стучится и говорит: доброе утро, что-то я рано встала, и мне там что-то тревожное, хочу посидеть у вас, да, а она: а что вы, любовью хотели заняться? Ну ничего, я на балконе посижу, да, то есть вот это уже, это перебор, да, это то, когда, и это реальные истории, да, это то, когда рано или поздно такой мужчина, он либо начнет возмущаться, либо он сбежит, но здесь уже начинается дальше, ты видишь, вот он против меня. Он вот, ну как? Вот как это? Без мамы. Я же для вас все, а вот ты видишь. И вот это тоже видишь, вот это вот чувство вины, навязывание чувства вины. вот это свойственно, вот этот тревожный тип привязанности, да, то есть это где женщина, она сама, она перенимает этот опыт от мамы, она все время боится потерять своего мужчину, она себя навязывает, у нее очень много страхов, она сама начинает быть очень назойливой, навязчивой, проверяющей, да, вот это обсуждается все, она ощущает постоянный внутреннюю тревожность и страх. Дальше у нас идет тип, это мать-контролер. Это тот как бы человек, который не просто, он не просто контролирует, да, у него одержимость такая контроля. Да, ты сделаешь так, потому что я так сказала. Это часто бывает уже мамы, когда там ОКР, да, бессильно-компульсивное расстройство, это когда особенно навязчивое происходит, вот так, только так правильно. Это когда все должно быть расписано по местам. Это когда доходит до абсурда вот эти вот подчинения в мелочах, да. И я знаю, куда ты пойдешь учиться, я знаю, какой муж тебе нужен, я знаю, где тебе отдыхать, я все знаю лучше тебя. И момент, когда от тебя требуют отчета, полного отчета, да, когда стираются границы, вот очень начинает триггерить слово тоже граница, что и второго, и третьего типа. Вот, такие девушки, они вырастают, занижается самооценка, они вырастают очень инертными, они вырастают безвольными, забитыми, в постоянном напряжении с самим собой. Часто мобинг присутствует в таких отношениях. И вот этот вот... В отношениях с мужчинами они часто бывают в роли жертвы, да, то есть они пытаются убежать из-под контроля мамы и попадают куда? Да,
0: к абьюзеру.
2: К абьюзеру, да, под контроль мужчин. Для них это привычная среда, uh-huh. Им кажется, что они просто они вот оттуда сбегут туда, там будет лучше. А не, никуда, никак, бывает намного хуже, но для них это среда, в которой они привыкают... привыкают себя чувствовать комфортно.
0: Ну, подожди, получается, что, собственно, они связаны по рукам и ногам, ничего сделать не могут. Если они попали к такой матери, родились в семье у такой матери, значит, вот такова их судьбинушка. И сделать-то они ничего не могут, ведь они поймут это только уже во взрослом возрасте, придя к тебе на прием.
2: Да, они понимают, что что-то происходит уже во взрослом возрасте, когда они сталкиваются с ситуациями, которых они не могут выйти и не понимают вообще, что происходит.
0: То есть получается, что это, о чем мы сейчас говорим, мы говорим о везении. То есть кому-то повезло родиться у такой матери, а кому-то у такой.
2: Ой, прекрасно. Ты знаешь, я не помню, чье это высказывание какого-то психолога, который сказал, что если детям повезло с родителем, то это означает, что родителям повезло с детьми. То есть это, да, это так, это взаимная история, да. То есть у детей, которым повезло с родителями, да, и говорят, у меня такой хороший сын, да, то есть у меня такая хорошая мама, да. То есть еще раз, нет идеальности, мы не говорим про ошибки, мы говорим про гипертрофированное восприятие этого мира, да. Когда мы сейчас придем к пятому, к пятому типу, это самое жесткий. Мы к этому придем, я расскажу одну историю, кейс, да, тоже будет интересно. Но мы должны понимать, что, да, часто у нас нет шансов. Да, ребенок, он полностью во власти своих родителей. И вот, может быть, кому-то кто-то вот сейчас услышит, будет узнавать себя, задумается. Мы не делаем оценки, они очень плохие, а эти очень хорошие. Да? Но у каждого из нас своя судьба. Если у тебя есть возможность что-то изменить, задуматься, понять, да, и воспринимать этот мир уже с позиции... И не просто черное и белое, да, а с позиции, что, ну, как интересно, а почему именно так? Могло бы быть по-другому, а где я могу ошибаться, да, вопрос где то место, откуда я могу начать попробовать, чтобы было по-другому. Дальше у нас есть четвертый вид. Это мать-ребенок. Это мать, это обычно бывают женщины, которые проходят тяжелые разводы, да, которые нуждаются в заботе. Это женщины, страдающие алкоголизмом, там, наркоманки, не приспособленные к жизни, да, то есть это те, которые перекладывают, то есть тоже иерархия меняется, ребенок становится родителем, они перекладывают свою ответственность на плечи ребенка, причем часто не только за себя, но и практически за всю семью. Это девочки, у которых нет детства, они были лишены детства. И ну вот, надеюсь, ты обо всем позаботишься, да, вот это, ты все сможешь, ты знаешь лучше, чем я, да, ты же знаешь, что я это не смогу сделать.
0: То есть ровно наоборот к предыдущему типу.
2: Да, угу. Да, и вот, это такое, значит, главная задача, это становится этой девочке, это решать проблему мамы, ну и зачастую всей семьи. Вот, это... Такие девочки, они бывают, у них есть страх подводить других людей. Они чувствуют себя часто во всем виноваты. Они очень работоспособны. Они должны все делать сами. Не могут ни на кого положиться. Нравится, не нравится, это моя сила, я смогу, я сильная, я иду вперед. Они на себе часто тащат просто то, что другой со стороны смотрит, как вообще это получается. Но тоже имеет все свой срок, как срок годности, срок давности. Вот. И они не умеют просить, им очень тяжело просить помощи. И тут мы переходим к пятому типу.
0: Ты сказал, он самый страшный.
2: Да, это так и называют черный тип. Это тип жестокой. Это тип садистической, безразличной матери. Да? И это то, когда желание ребенка, а сам ребенок становится нулем, он обесценивается полностью. И вот такие моменты, от тебя одни проблемы, да, откуда ты на мою голову взялась, тебя бы не было, все было по-другому, я из-за тебя ничего не смогла сделать в своей жизни. То есть полностью перекладывается все на плечи ребенка. Здесь даже часто вот происходит случай вот с таким сексуальным подтекстом, да, когда девочка пришла и сказала: мама, ко мне пристает отчим, а мама ей говорит: а почему я должна верить тебе, а не ему? Ты сама здесь виновата, здесь ходишь туда-сюда. И почему я из-за тебя должна портить с ним свои отношения? Да? Это когда... Это когда ребенок, да, у меня был такой случай, когда очень больные были сказаны слова. То есть женщина пришла достаточно взрослым, да, возрасте, ей было на тот момент 56 лет. И она пришла по другому вопросу, но в процессе мы выяснили, что ее всегда мама обзывала, что она уродина, что она дубина, ее мама била, она ее закрывала в кладовке. И вот эта вот вся жестокость, и когда девочка на тот момент, ей было очень страшно себе сказать, что меня мама не любила. Когда мы начали говорить вопрос, мы пришли к тому, что мама ее была жива, и я ее попросила узнать у мамы, были ли у нее аборты, или, может быть, что-то происходило в жизни. И ей мама призналась в том, что, причем призналась это совершенно вот так абсолютно, знаете, ну как вот спокойно. Она говорит: ой, да, я никогда тебе не говорила. Вышла замуж за твоего отца, он такой дурак был. Любила-то я Ваньку, но забеременела, но он меня бросил. Ну твой папа, ну и вышла за него замуж. Беременная, потому что была, если бы так вообще не вышло. Но случился вот выкидыш, не родился у меня ребеночек. А твой папа свихнулся на этом, застал тебя родить дуру. Да? Вот она. И это, когда ты это слышишь, ты это понимаешь, ты понимаешь, что эта женщина, она травмированная сама. Она не могла дать ничего своему ребенку. Это слышишь, тебе становится страшно. Ну да, такое есть в жизни. И сказать, показать пальцем ей, что ты плохая, да, самое легкое, а попробовать разобраться, принять, пойти вперед с тем грузом, который у тебя есть, и это не то что переработать, а, наверное, пересмотреть, да, ситуацию, позицию, отношения в жизни к себе и к другим людям, или на себя и на других людей. Вот это, наверное, задача каждого из нас.
0: Много каких-то страшных вещей ты сейчас рассказала. Даже я слушаю, все больше и больше понимаю, как повезло мне в этой жизни. Но хорошее наверняка в отношениях между мамой и дочкой все-таки тоже существует. Мы вернемся к нашему разговору после небольшой музыкальной паузы. Монеточка споет нам о том, что у мамы есть секрет, а вот какие секреты бывают у мамы, об этом мы поговорим чуть позже.

0: хорошо.
1: На радио «Голос Берлина».
2: Говорим сегодня о связи мамы и дочери с нашим постоянным экспертом Сабиной Байрамовой. Сабин, какие мамины слова или действия могут девочку ранить глубже всего, даже если мама, в общем-то, этого не хотела?
3: Ну, надо понимать вот так сейчас, чтобы немножко...
2: Это как объяснить. Пособие сейчас, да, для молодых матерей или не очень молодых?
3: Когда ты вот... Что такое хорошая мама? Хорошая мама — это та, когда с рождением ребенка она адаптируется к его потребностям, и ее поведение меняется с тем, как меняется поведение взросления в кавычках ребенка, и как он реагирует, как он на фрустрации, да? То есть она его постепенно начинает отпускать во взрослую жизнь, вот таким, какой он есть, да. И дальше что происходит, какие слова, действия ранят, это самое травматичное, это на самом деле не крик и не строгость, мы все можем кричать, это нормально, это человеческое, как бы, ну, лучше эмоция. Нет, но это эмоция, да. Строгость — это воспитание, тебе кажется, что ты прав, у тебя нет пособия, всегда под рукой. Самое глубокое, это, знаешь, вот это, по-моему, Пугачёва песня есть, «Эхо, а в ответ тишина».
2: Крикну, вот, в ответ
3: крикну,
2: тишина.
3: Крикну, да? Это вот когда там тишина, вот нет ничего в ответ. Это эмоциональная холодность, это обесценивание чувств. Не придумывай, не плачь, возьми себя в руки. Вот эти слова, да, которые лучше не говорить. Это сравнение. А вот Милка-то, она, вот посмотри, как она сыграла, да, вот ей все хлопали, вот талантище, а ты что? Не получилось, ну ничего нам, ничего. Или часто у меня, очень часто есть вот такое, у меня там одна, две сестры, и мама часто говорит, ну у меня одна умная, одна красивая. Вернее, да, одна красивая, одна умная, да, вот эти слова тоже нет, да. Это когда, когда тебе заранее рассказывают, что ты вообще-то, да, или говорят, ну тебе учиться не надо, морда есть, ноги раздвинешь, замуж выйдешь, жить будешь. Да, вот это обесценивание тебя как личность и как женщины, да, изначально. То, что говорить не нужно, да. Это когда есть любовь за поведение, да. Хороший ребенок, хорошо с ней поступил, получил оценку, нормально. Когда ребенок становится удобным. Когда чувства игнорируются. Когда радость не разделяют. И когда боль обесценивается. У меня было в практике то, что мне рассказала один из клиентка, что она видела все время один и тот же сон, как она приходит к маме с рисунком и ждет от нее эмоции, ну, какой-то, да, и мама смотрит безразлично на рисунок и поворачивается жарить картошку. Да, женщине 60 лет, да, и этот сон ее преследовал на протяжении
2: глубочайшая травма
3: всей жизни. Да, был проведен эксперимент в конце 70-х годов даже, это когда посадили маму и ребенка, она годовалого ребенка должна была начинать кормить. И она сидит, ему улыбается и проявляет эмоции, да, и ребенок тоже эмоционирует, да, все. И в какой-то момент она должна была через полторы минуты сменить выражение лица. Она должна была перестать улыбаться, и она должна была стереть эмоции с лица. Ребенок тут же начинал беспокоиться, и через короткое время он начинал плакать. Да? То есть эта безэмоциональность, она пугает, ну, ребенка в таком возрасте, или же она отталкивает ребенка уже более сознательно в взрослом возрасте. Да. И часто начинает формироваться вот от такого поведения у мамы внутренний конфликт ребенка. Меня любят, потому что я перестаю быть собой. Я начинаю как бы подстраиваться или хочу заслужить вот это, да, слово, пресловутое слово «заслужить любовь». Ну вот. Сценарии бывают, проигранные сценарии, то, что я до этого рассказывала, да, но это тип личности, типа же личности были проблематичные, да, то есть в первую очередь надо понимать, моя положительная реакция, мой ответ, мое внимание, мое желание, да, дать любовь ребенку всегда будет давать ощущение безопасности, стабильности не только в детстве, да, это сценарий с продолжением.
2: Смотри, мы вот все равно как-то говорим сейчас про плохое и пугаем, и пугаемся, собственно, я, например. Ты сказала про обесценивание, ты сказала про сравнение, и я действительно много знала в детстве девочек, которым действительно ставили других пример, которым говорили, что они там недостаточно красивые, недостаточно умные, недостаточно успешные. И я знаю уже от своей мамы позже, что она говорила, да, что существовало, и наверняка до сих пор, мнение, что если ты будешь хвалить и перехваливать, и нахваливать своего ребенка, дочку особенно, или слишком баловать, то ребенок вырастет вот как раз нарциссичным, ребенок вырастет избалованным, ребенок вырастет эгоистом. Что, например, в моем случае, я очень много знаю других таких случаев, не подтвердилось совершенно. Мне как раз мама всю жизнь говорила, что я самая лучшая, самая красивая, самая умная. И я ни разу не эгоистка, абсолютно. Я человек очень эмпатичный. И я считаю, что своих детей надо баловать. И я своих детей балую, хотя у меня нет девочек, а есть мальчики. Мне кажется, в данном случае здесь стирается немножко, mm-hmm. да, вот эта граница. Mm-hmm. То есть то, о чем мы сегодня говорим, мы все-таки на девочек нацелены, но и мальчиков это тоже, конечно, касается. Мальчиков тоже часто унижают и обесценивают, и сравнивают. Нельзя бояться и нельзя... не хвалить детей, не баловать детей. Мне кажется, это очень важный посыл, который... Ну, мне так кажется, я абсолютно ни разу не семейный психолог, но мне кажется, что это такая из опыта жизненного очень важная история.
3: Однозначно, и это было заблуждение. Не хвалить, ругать, не перехвалишь, не баловать, забалуешь и так далее. Да? То есть это заблуждение, которое, да, которое не подтверждается, сейчас совершенно другое уже, да, и человека можно избаловать, да, только в том случае, когда ты его не наказываешь, когда ты ему не показываешь границы, да, вот это когда все
2: дозволенность. Это немножко другое.
3: Да, это другое.
2: Конечно.
3: Вот отсюда рождается эгоцентризм,
2: эгоизм,
3: разбалованность, да, ребенка, вот эта доступность, это немножко другое. Здесь то, что касается мужчин, есть свой сценарий. Здесь именно отношения между мамами и дочками, исходя из того, что мы сказали, в каком направлении? Ведь очень часто я сталкиваюсь с тем, что молодые женщины, ну и не только mm-hmm. молодые женщины, когда они приходят и они говорят, мама хочет меня обнять, а я не могу. Да? То есть это то, что больше вот эта вот нежность, вот эта вот теплота, ласковость, которую больше, как принято в обществе считать, присуща женщинам. Хотя тоже заблуждение, да? И это именно история между мамой и дочкой. Это, если мы посмотрим литературу, там есть мачехи и пачерицы, да? Очень яркие, mm-hmm. когда дочка вдруг... спящая красавица, но также есть это именно тоже женская история, соперничество. Это женская история, когда вдруг расцветает у тебя под боком красавица молодая, а ты свою жизнь не смогла прожить, ты не смогла ее устроить, и ты смотришь, это происходит неосознанно. Это конкуренция, которая появляется, она не на осознанном уровне. Когда ты на нее смотришь, она красивая, в самом соку расцвете сил, а ты уже как бы для себя считаешь, что все, твое время приходит, когда у нее карьера открывается, а ты карьеру из-за нее не сделала, да? И вот это женская история, да, именно, в конкуренции.
2: Мне кажется, очень важно еще проговорить о чувстве вины, потому что очень часто у дочек во взрослом возрасте появляется это чувство вины очень сильное. Откуда оно берется, вот это чувство вины перед мамой, и почему от него так трудно избавиться?
3: Ну, потому что это вот именно эта навязанность, которую мы получаем, да, это то, что мы слышим, я все для тебя, все из-за тебя, все в твоей жизни благодаря мне. Посмотри, я же вот пожертвовал, я вот, дядя Толик хотел на мне жениться, а я думала, зачем тебе чужой папа? И вот так встречалась с ним там 3 раза в неделю, а он потом на Клавке женился. Вот. А ты сейчас, стерва малолетняя, мне рассказываешь, что ты переезжать будешь, учиться в другой город? Ну давай, едь, пусть мать сдохнет. А ты даже об этом не узнаешь. И вот, ну, а как? И как после этого? Вот, все. и не учиться не поеду, и, возможно, замуж не выйду, и вообще ничего не будет в жизни, потому что, ну, все же для меня и ради меня. Мама что же так жила? Но почему я теперь не ради нее? Да, вопрос умения отпустить, сепарироваться, умение не обрезать крылья, умение... Любовь не означает собственность, да? Любовь не подразумевает подчинение. Любовь подразумевает, я вижу в тебе личность, я тебя люблю, да? И это прекрасно, когда отношения, когда ребенок чувствует вот эту связь со своей мамой, когда он чувствует, что вот, вот эту любовь, и когда он эту любовь может отдавать обратно, да. Вот у меня в семье, я за это очень благодарна моей маме. Вот прилежала моя сестра, что она сделала в первую очередь, она живет в другом городе, она пошла и спала рядом с мамой. То есть ей было вот необходимо вот это любовь, вот это прочувствовать. У нее самой четверо детей, соответственно, она эту любовь может им давать дальше. Это то тепло, которое всегда было у меня в семье. Да, когда проходили, целовали в лобик, когда обнимали, когда был, когда вот это просто так, не почему-то, а просто так. Хотя меня не хвалили, потому что не было принято, ну, по крайней мере, мой папа. Да, но этот момент, когда ты чувствовал вот эту безопасную территорию, это твоя безопасность. И я выросла с тем, что я знала, что бы в моей жизни не было, там за меня радуются, там безопасно. Поэтому я не попадала в отношения, в которых мне было дискомфортно. Я не боялась жить, да, я не боялась думать о том, что... А что

0: Главное, если ты чувствуешь, что тебе это мешает, возможно, тебе это не мешает, все прекрасно. Главное выйти из детской позиции, да, главное сказать себе, да, значит, я перестаю ждать одобрения, я признаю свою отдельность, то, что я автономна, и я могу выдерживать мамино недовольство, потому что мама имеет право быть недовольной, выражать свое мнение. Да, и мое мнение может отличаться от мамины, от маминого мнения. И это не означает, что я не люблю мою маму или моя мама не любит меня. Это означает равноправные отношения. Да, когда я, как взрослый человек, высказываю, готова выслушать то, что мне может не понравиться. Но без желания бежать и подчиняться я могу прислушаться к совету, что бывает очень часто правильным, да, потому что наши родители, у них есть жизненный опыт, мы же не берем, мы не отвергаем вот эту связь поколений ни в коей мере, ни в коем случае. Мы говорим о желании разрешить себе, а мне как маме разрешить быть моему ребенку автономным, особенно женщине, потому что от женщины зависит формирование, вот это становление ребенка. И если в ней этого нет, если я ей не дала, почему мамы, дочки? Да, папы — это другое, другие истории. Через меня происходит вот эта первая связь, и через меня ребенок вот это находит волшебную нить к этому миру.
1: Тогда еще один, как мне кажется, не менее важный вопрос. Как не повторить сценарий своей мамы в отношениях со своей собственной дочкой?
0: Это должно... Это тоже понимание того, что мне не хватало, да, что... Что бы мне хотелось... Нужно такой вопрос задать, да? Вот что бы мне хотелось, если бы я могла прожить свое детство еще раз, что бы мне хотелось получить в подарок? Есть даже такое... Есть, кстати, две замечательные техники, вот к слову сказано. Если есть боль, если есть претензии, если есть невысказанность чувств к маме, а мамы уже нет, можно написать письмо. Да, и можно его написать. Можно написать письмо вообще маме, не только если мамы нет, а если ты не можешь с мамой поговорить. Написать все, что тебе бы хотелось написать. И письмо это можно потом уничтожить, да. Или поговорить вот с пустым стулом, да. То есть выговориться тоже помогает. И еще техника такая, да, вот отвечая на твой вопрос. Что бы мне хотелось получить в подарок, если бы я встретила фею в детстве, да, и это касается именно того, что бы тебе хотелось получить от мамы, от папы. Вот прямо вот, да, некоторые пишут колыбельную песню, некоторые пишут поцелуй на ночь, некоторые пишут вот, то есть вот это теплую маму, да, потому что мама вот эта холодная мама, которая эмоционально пустая, да, и тогда ты понимаешь, вот это происходит у тебя ощущение, что мне не хватало, что бы я хотела дать дальше.
1: Но это, да, все равно все сводится к близости, да, не хватает близости, не хватает любви, это, собственно, все про любовь.
0: Все про любовь, однозначно. Первое прикосновение — это тепло, это любовь, однозначно. И здесь я хочу, к слову, сказать очень важный момент, что есть понимание, вот базовое понимание границы, да, когда мы с тобой, у нас целая была передача. Да. И это разговор не о разовом, да, то есть если я соблюдаю свои границы и пытаюсь соблюдать границы близких людей, да, и мы их обговариваем, вот это не должно быть такое одноразовым таким каким-то действием. Вот на этом строится уже здоровая база отношений.
1: А можно любить маму, но при этом с ней не соглашаться?
0: Конечно, конечно. Да, можно любить и детей своих, при этом с ними не соглашаться, с их выбором, например. Конечно. И в этом это абсолютно нормальность. Ну, ты представь, ну, вообще есть такая... Вот задумайтесь, возможно ли, чтобы я в этом мире встретил хотя бы одного человека, который на все 100% будет думать, чувствовать, отвечать и жить, как я? Но это невозможно. Или же, если меня будет подчинять, это рабство. То есть оно одно... Это не связано одно с другим. Да, любовь, она не потому, что она, ну, я не знаю, если можно сказать, вопреки, да? Да, она безусловная, она просто о том, что ты вот такая, я тебя люблю. И я могу высказать свое. Здесь вот, а я хочу сделать акцент на том, что мы не говорим о том, что я должна отверг,

0: отдать любые там поползновения, там просьбы, желания, какие-то советы. Это не об этом. Это об осознанности того, насколько у меня есть связь с самой собой, которая мне не мешает вот эту иметь связь с моим самым любимым, близким человеком, с моей мамой. Да? Вот оно где. Вот моя жизнь, жизнь мамы.
1: То есть наладить отношения с мамой во взрослом возрасте, по твоему мнению, возможно, если хорошо проанализировать, проговорить, прописать, написать письмо, поговорить со стулом, сходить к психологу, можно наладить отношения,
0: да,
1: с мамой?
0: Да, можно. И здесь вопрос того, что я не изменяюсь, и я не изменяю маму. Да? Я стараюсь понять... И стараюсь делегировать, вот объяснить, рассказать, да, вот это равноправие, наверное, да. Но опять делаю вот просто сноску. Все, что мы делаем с уважением. Любое отказ, любое желание поговорить, это все с уважением. Это база уважения, осознанности и понимания, что вот мама, она такая, какая есть. Я менять маму не собираюсь, у меня нет ожиданий. И я такая, какая есть. Люблю, значит, живем, идем, строим, чувствуем дальше вместе с любовью и пониманием, что жизнь прекрасна, и слава Богу, если есть мама рядом, чтобы она была как можно дольше. Ну, а если нет, значит, пишите письма, это тоже очень помогает.
1: Ну да, или если совсем не получается в одиночку, идите к психологу. Друзья, мы сегодня очень о таком очень близком поговорили, наверное, о самом чувствительном, о связи, которая с нами остается на всю жизнь. Отношения с мамой могут быть очень разными, они могут быть теплыми, сложными, противоречивыми, но давайте думать, что все-таки любовь должна победить, и сегодня, мне кажется, мы услышали одно, нужно перестать ждать идеальности, да, то есть ни от мамы ее не надо ждать, ни от себя ее не надо ждать, любовь, пусть она победит. Спасибо большое Сабине Байрамовой за этот такой бережный, я бы даже сказала, разговор. Спасибо вам, что были с нами, это была программа «Все хорошо» на радио «Голос Берлина», берегите себя и если можете, обнимите сегодня маму, ну или ту часть себя, которая все еще в этом нуждается. Сабина, большое-большое спасибо.
0: Всего доброго, любви, покоя и самое главное, понимание того, что то, что есть, такая, какая есть, прекрасно.
2: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

собой плевать, что говорят. Будь собой плевать, что говорят. Будь собой плевать, что говорят. Будь собой плевать, что говорят. Будь собой плевать, что говорят. Будь собой плевать, что говорят. Будь собой.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Нет, не надо.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: беседы писателя Виктора Ерофеева.
1: Дорогие друзья, я Виктор Ерофеев. Сегодня в моей авторской программе для вас, слушателей и зрителей нашего замечательного радио «Голос Берлина», мы делаем передачу с моим другом, моим товарищем и очень талантливым и всем известным человеком. Это Андрей Макаревич. Андрей, привет.
2: Привет.
1: Мы сегодня поговорим, наверное, кто-то говорит, давайте о главном. Вот давайте не о главном. Вот в чем, Андрей, ну, не главное, а в чем смысл жизни?
2: Начал с самого простого вопроса. Дальше будет, видимо, сложнее, я так понимаю. Да? По восходящей. Я давно себе этот вопрос не задаю. Знаешь, это в 16 лет очень хорошо размышлять на эту тему.
1: А сейчас? Почему ты не делаешь этого?
2: Потому что мне кажется, что все как раз устроено так, чтобы ну, ты этого как минимум не знал.
1: Как минимум?
2: Да.
1: То есть можно что-то другое знать, но здесь...
2: Ой, можно знать массу вещей, относящихся к быту, к духовности, скрепности. Вот. А это можно предполагать какие вещи. Это будет твое предположение и отношение к этому. Я ей-богу, ну, мне кажется, что это такое будет умозрительное рассуждение. Как-то не хочется даже в него пускать.
1: А все-таки смотри, ведь есть два варианта. Или ты вместе с Богом, или ты один на этом свете. Ты с кем? Ну, это уже менее такой серьезный.
2: Ну, видишь ли, я надеюсь, каждый нормальный человек в большей или меньшей степени надеется, что он с Богом.
1: Для того, чтобы писать и песни, и прозу писать, скажи мне, пожалуйста, это важно, чтобы он там, сверху, каким-то образом в этом участвовал?
2: А для меня это важно, иначе это превращается в общем в ремесло, что тоже может быть достойным занятием, только это уже немножко из другой области.
1: Я с тобой полностью согласен. А каким образом все-таки это что? Через какую-то энергию, через какие-то сны, через какие-то видения? Ну, дай мне какую-то возможность это определить по отношению к тебе.
2: Вить. Сороконожка очень хорошо умела ходить, пока не стала выяснять, как это у нее получается, понимаешь?
1: Примерно то же самое.
2: Абсолютно.
1: А так она с какого времени стала ходить? Сколько тебе было лет, когда ты узнал, что есть сороконожка?
2: Я не засекал эту дату. Я не думаю, что это вот так по щелчку. Не было, бабах и появилось. Ну, у меня был отец очень творческим человеком. Он все время рисовал, он все время что-то придумывал. Он вдруг, когда мама защитила диссертацию, он вдруг написал целую поэму, очень смешную на этот счет. Прям до этого он никогда к стихам не обращался, да. Он великолепно играл на фортепиано, не зная ни одной ноты. И я находился рядом все время. Ну, и потом... Гены, наверное, тоже имеют значение.
1: Безусловно.
2: Вот, и... Тебе же наверняка очень хорошо известно чувство, когда сидишь, работаешь, ну просто работаешь, потом вдруг пошло.
1: Абсолютно точно.
2: А до этого просто работал, сидел, да? А потом вдруг пошло, а потом перестало. И я убежден, что... Людям, которые творят что-то, им это чувство хорошо знакомо.
1: Абсолютно точно. Ты знаешь, интересно, что мы, когда начали разговор с Володей Сорокиным, то оказалось, что и у него есть вопросы ко мне, и, естественно, у меня к нему. Так что, когда у тебя в течение нашей беседы был какой-то вопрос, ты... То есть у нас такое двойное тогда, что называется.
2: Окей.
1: Вот. Значит, что касается...

0: того, как я это вижу. У меня такое впечатление, что вот действительно творчество – это как такое вот советское радио. Не только ты чего-то говоришь ему, но прежде всего он тебе этот приемник говорит, но не всегда хорошо слышно. А это соединение его и тебя, и в конце, и такой зеленый глазок. Вот. Но иногда кажется, что он, этот человек, и существо, хрен знает, как назвать, он может говорить и по-узбекски, и на каком-то другом языке. Надо внимательно прислушиваться. Но когда он начнет говорить на языке, который тебе понятен, то тогда есть ощущение, что это же пошло. Вот у Лермонтова всегда был правильный язык, он знал. Иногда это не то, что вот одни гении, а вот такие, а вот просто есть разные природы гениев. Вот смотри, когда ты начинаешь чувствовать, вот как пошло, это идет какая-то строчка, это какая-то мелодия. Расскажи, пожалуйста.
1: Вот интересно, да. Ты как писатель, да. Значит, ты прежде всего ощущаешь фонетическую какую-то
0: точно,
1: историю.
0: Точно, абсолютно.
1: А я еще музыку делаю иногда.
0: И поэтому...
1: Понимаешь, да, я могу услышать мелодию. Мало того, я очень хорошо чувствую мелодию стиха. Я совершил открытие в свое время, которым я страшно горжусь, а человечество его практически не заметило.
0: Ну, теперь заметь.
1: Это касалось того... Как это, вот, например, дети маленькие безошибочно отличают мажор от минора? Вот почему сразу говорят, это грустная мелодия, а там слов-то нет.
0: Очень
1: там мелодия.
0: Очень интересно.
1: А это веселая. Все очень просто. Мы говорим интервалами музыкальными, мы не говорим на одной ноте. Мы когда говорим, мы все равно поем.
0: Точно.
1: Ты замечал, как странно иногда... Поэты читают свои стихи. Вот он говорит, как нормальный человек, и вдруг поймет, в тоске необъяснимый.
0: Потому что я слышал Бродского, он такой.
1: Он слышит там да. музыку.
0: Да, безусловно.
1: Которую ни в коем случае, кстати, не надо портить какой-то дополнительной музыкой.
0: Это правда. И знаешь, и в прозе тоже есть своя музыка, естественно. Это и стиль, и какая-то глубина, и вообще писатель... Хороший, отличается просто писатель тем, что вот это он слышит, эту
1: абсолютно.
0: Эту мелодию.
1: Абсолютно.
0: Да. Это тоже песня, только это другого такого.
1: Абсолютно. Я помню, как долгие годы, значит, Пелевин сейчас уже не такой модный, какой он был модный лет 10 назад,
0: но
1: скажем.
0: Ну, был прекрасный,
1: да?
0: Абсолютно.
1: Да, я помню, что все обсуждали невероятно его темы, его намеки, значит... И никто на моей памяти не обратил внимания на то, какая у него музыка речи изумительная.
0: Да, это точно.
1: Вот.
0: Да. Да. И этим он и стал писателем. Именно через это. Это же тоже поразительно, что люди творческие по отношению к другим творческим быстро начинают понимать это. И вот чем вообще на самом деле... Андрюш, вот талантливый человек отличается, ну, как бы не очень талантливый, не будем никого обижать, ну, просто, как ты думаешь? Вот талантливый человек, это ты, а есть какой-то человек, вот, допустим, тут около стенки, справа от меня, пока никого здесь нет, но вдруг не талантливый. Чем, как бы ты определил разницу?
1: Ну, я думаю, что, прежде всего, способность услышать.
0: Услышать.
1: Видеть, слышать и чувствовать. Потому что следующее, что происходит, у тебя возникает потребность это воспроизвести. Но для того, чтобы воспроизвести, ты должен уметь услышать.
0: Значит, слышим мы что?
1: А вот мы слышим какие-то божественные сочетания, вот. Понимаешь? Объяснить это невозможно.
0: То есть энергия идет к нам, правда? И надо иметь возможность ее услышать. Я правильно понимаю?
1: Ну да. Уловить.
0: Уловить. И тогда уже вместе с нею ты начинаешь что-то делать свое. А скажи мне, пожалуйста, вот эта энергия уже после того, как песня написалась и стала там известной, хитом и все. Можешь сказать, что вот эта песня может быть хитом, а это будет в ряду других таких же чудесных, но все-таки не таких популярных?
1: По большому счету, нет.
0: Нету? Нет ощущения того, что что-то у тебя прорвалось такое?
1: Понимаешь, периодически, ну, мировыми хитами становились... мелодии, ну, изначально настолько нехитовые, настолько непростые, что люди разводили руками просто.
0: У Битлз, например, да? Там,
1: у Битлз это еще все очень хорошо. А, допустим, там, помнишь музыку из фильма «Мужчина и женщина»?
0: Да, да.
1: Она вообще на неправильный размер. Как так? Можно предположить, что это будут все ходить и напевать?
0: Годами.
1: Годами.
0: Да. Или у Адамо тоже было несколько таких, в общем, очень слабеньких, и все тоже пели, да.
1: Ну да.
0: Интересно, очень интересно. То есть, значит, человечество может ошибаться и делать из чего-то, не бог чего, стать этому, дать этой возможности стать хитом, бестселлером, как угодно, да?
1: Ну, вообще, понимаешь, делать что-то с... поставив себе задачу сделать это всенародно любимым...
0: Не получается. Я знаю, знаешь, Саша Соколов, замечательный писатель, он же, помнишь, «Между собакой и волком»?
1: Конечно.
0: Тоже, ну, гениальные вещи. Мы дружили, и он говорит, я решил написать бестселлер «Палисандрия». И ничего вообще, просто она даже, не знаю, 5000 не бы.
1: Да. Особенно после «Школы для дураков»,
0: после чего вообще,
1: которая была прям вот...
0: Да, Набоков его и услышал, и узнал. Вот это действительно. То есть сделать без секса невозможно. Невозможно.
1: Да.
0: Как ты думаешь?
1: Понимаешь, сегодня есть технологии, сегодня есть средства, которые сильно облегчают задачу. Потому что сегодня существуют такие машины и машинки для ввинчивания в голову всяких стереотипов, всяких моделей, всяких модулей. И это прогрессирует, к сожалению. Поэтому, что касается музыки, тебе можно вдолбить в голову все что угодно. Важно, сколько раз тебя заставят это прослушать.
0: И после этого уже это...
1: А с литературой такое...
0: Ну, сложнее, да.
1: Гораздо сложнее.
0: Да, все-таки Чехов есть Чехов, а Потапенко есть Потапенко, да. Это точно. И ничего тут не сделаешь. Получается, что все-таки в одном есть тайна, которую вот так, как в смысле жизни, не дойдешь, или что-то сделаешь такое, как юноша. А в другом нет тайны, есть хорошая мать. Почему я всегда против названия романа Булгакова «Мастером из Эйта»? Почему? Андрей, потому что настоящий писатель, он не мастер.
1: Ну, подожди, его женщина любимая так назвала, она имела на это право.
0: А вот что... действительно замечательно. Это ее слово.
1: Конечно.
0: Да.
1: Она это таким же, видит.
0: Он же не он себя назвал.
1: Ну, естественно.
0: Ну, слушай, это хороший выход из положения. Хотя, с другой стороны, я не думаю, что ты бы сказал, что я мастер.
1: Нет, тем более, что как раз я-то и не мастер. Я прекрасно, но у меня свои точки отсчета.
0: А какие?
1: Маккартни, Пол Маккартни мастер, например, понимаешь, ну, грубо говоря.
0: А ты имеешь в виду какие-то уровни, да?
1: Если говорить о способности создать... такое количество гениальных мелодий, например, да? Леннон – абсолютный мастер. Моцарт – мастер.
0: Да.
1: Бах – мастер, безусловно. А композитор Свиридов – очень хороший композитор.
0: Хороший, да. Но он кто?
1: Он очень хороший композитор.
0: А вот наш общий друг Борис, он кто?
1: У меня к нему субъективное отношение. Я его очень люблю долгие годы.
0: Да.
1: Да, поэтому в своем деле он мастер. Другое дело, что он высекает такую просеку в пространстве.
0: Это верно.
1: Это его территория.
0: И там он мастер.
1: Да, у него нету задачи захватить вот это до горизонта и это до горизонта. Он движется вот так вот, и за ним остается полоса примерно вот такой ширины. Она безупречна, на мой взгляд.
0: Она меняется?
1: Она меняется настолько, насколько он сам меняется с годами, конечно.
0: А ты меняешься?
1: Вот это со стороны лучше видно.
0: А для себя внутри?
1: Нам хочется думать, что нет. На самом деле, конечно, мы меняемся.
0: Меняемся, да. А вот смотри, мы перед передачей немножко говорили о том, что в моей книжке есть тема о эпидемии глупости. А ты со своей стороны сказала, что что-то бывает не, в общем, у людей вообще в мире с головой. Ну, примерно одно и то же. Скажи мне, а что делается тогда с головой?
1: Я находил, мне пришла в голову эта мысль, и я боюсь, что я не одинок на планете в этом смысле. Угу. И она меня сильно подавила. Не помню, после каких конкретно событий, но представь себе ситуацию, что одно из самых массовых осложнений после ковида это колоссальное поглупление, вот снижение точно способностей твоего мозга.
0: Это правда. Да?
1: Представь себе, что медицине об этом известно.
0: Представь и что себе, она что может это с этим...
1: Не содержит это в страшной тайне, иначе придется признать, что все человечество, переболевшее этой историей, чудовищно поглупело. Сделать они, конечно, ничего не могут. Но для меня это одна из самых очевидных причин,
0: да, понимаешь? Это правда. И многое, что на наших глазах происходит,
1: ну, да,
0: это глупость, конечно. Это глупость, когда она еще связана с подлостью или просто злом, то это уже совсем ужасно. Но, в принципе, во многом глупость, конечно, становится матрасом, платформой вот всего того, что происходит. Что, как ты думаешь, мы с тобой могли бы назвать, что такое любовь? Вот любовь, что такое? Вот смотри, вчера ты не влюбился, а сегодня ты влюбился. Какая разница с тобой вчерашним и сегодняшним?
1: Это перестройка твоего организма, которая заставляет тебя чувствовать и действовать иррационально.
0: Иррационально.
1: Абсолютно.
0: И даже иногда против самого...
1: Совершенно.
0: Угу.
1: И против логики, и против опыта собственного. Такое заболевание.
0: Болезнь, в общем.
1: Да. Иногда проходит.
0: А иногда годами.
1: Иногда, да, долго тянется, дает осложнение.
0: Ну, можно сказать, что мы через эти с тобой, каждый по себе, проходили через эти осложнения.
1: Я до сих пор хвораю.
0: Тоже важно. Скажи мне, пожалуйста, а эта вот штука, любовь, она помогает писать песни, или она не имеет к этому никакого отношения?
1: Я думаю, что это у всех по-разному. Это вообще индивидуально.
0: Ну, вот что же ответ, Миша? Да. То есть не то, что все бы сказали, да нет, конечно, пока... Да, это вот то... Любился и тут же начал писать песни.
1: Нет, мне она не мешает, скажем так, но я не могу сказать, что она мне постоянно что-то диктует. Нет, это что-то рядом, но не одно и то же.
0: Не одно и то же.
1: Нет, у меня нет.
0: А, например, мысли какие-то умные, философов прошлого, настоящего, может быть, чуть-чуть будущего, они как-то связаны тоже с твоими замыслами? Вот кто-то сказал, интересно, ты начинаешь думать на эту тему, или все равно тоже это независимо?
1: Все зависит. Мы же не всегда себя вообще контролируем. Но согласно физике, все висит на резонансах, ты понимаешь, да?
0: Да,
1: одна вибрация передает другую вибрацию.
0: И дальше, и дальше.
1: Конечно, и это все вибрирующий мир.
0: И что же получается? И одна из таких вибраций для тебя и для меня – это Россия тоже. А что такое Россия сегодня для тебя как творческого человека?
1: Сегодня?
0: Сегодня, да.
1: Большая печаль, о которой я стараюсь не думать, честно.
0: стараться не думать.
1: Нет.
0: Но она у тебя, эта печаль, в сердце, или она где-то там уже стоит рядом?
1: Я не знаю, в какой месте. Части тела, да, она расположена. Но это, конечно, связано с моей же наивностью.
0: А почему?
1: Потому что наивность моя привела меня к большому разочарованию. Вот мне казалось, что все как-то должно... Все движется в конечном счете правильно. То есть, с моей точки зрения, божественный замысел, он все-таки направлен вот куда-то вот к лучшему, понимаешь, да?
0: Значит, ты был гуманистом.
1: Гуманистом-то я и остался. Только вот. Поэтому у нас дорожки-то разъехались в разные стороны с этой Россией.
0: Да. А скажи мне, пожалуйста, у тебя есть такое ощущение, что мы как-то один раз туда зайдем и заедем, залетим, и опять все будет более-менее неплохо, как нам с тобой общаться там друг с другом и все? Или это уже все в прошлом?
1: Нет, видите, ничего не бывает навсегда. Нет ничего вечного. И, конечно, там наступят человеческие времена. Я просто совершенно не уверен, что мы с тобой доживем до этого времени. Потому что это будет не завтра совершенно точно.
0: Скажи мне, пожалуйста, а вот если мы с тобой переехали из одного места в другое, и нам казалось, что вот эти места, куда мы переехали, они в чем-то были всегда лучше, больше цивилизации, более мягкое, вообще много чего хорошего. Там больше вечно зеленого. А вот прошло время, и мы с тобой уже примерно одно и то же количество лет живем в этой вечно зеленой зоне. У тебя она становится ближе и ближе, или наоборот, тебе кажется, что много мы тогда по своей наивности или просто по нашей воле делали из этой зоны какую-то замечательную историю, а она не такая?
1: Вообще, оценка того, где мы находимся, на 90% зависит от того, как мы это видим.
0: Как ты это видишь?
1: У меня есть замечательный мой товарищ, ты, по-моему, с ним тоже знаком, Саша Бродский.
0: Да, конечно, да.
1: Вот он в этом смысле необыкновенно позитивен.
0: Всегда.
1: Я его привожу на какую-то помойку. Мы выходим из машины, там какой-то ларек. Господи, как хорошо. Как раз вот хотелось... Я покупаю стакан какого-то вина, он говорит: боже, как прекрасно, вот именно здесь и сейчас, какое чудесное вино. Я думаю, вот счастливейший человек.
0: Это правда.
1: Он все видит в изумительном свете. А я думаю, и вино говёное,
0: и место непонятно какое.
1: Хотя я тоже очень позитивный человек.
0: Ты позитивный, это я знаю, да, да. А вот скажи, были такие моменты, что ты думал, ну вот ты же знаешь, я такой специалист по Маркизу де Саду, чтобы у тебя были такие моменты, что человечество все-таки идет в сторону зла очень серьезно, не обязательно глупости, а именно зла. Или ты все-таки говоришь: нет, я так не думаю.
1: Нет, я все равно так не думаю. Я не думаю, что это какое-то долгонамеренное, целенаправленное, организованное движение в сторону зла.
0: Хотя в Израиле там случались за последний год такие вещи.
1: Это не первый раз происходит. Слушай, мы откроем историю средних веков.
0: Да, это
1: там вырезать город.
0: Да. Или во Франции, во время те...
1: Когда на площади каждый день рубили голову,
0: да,
1: и все шли смотреть.
0: Да,
1: это
0: да,
1: нормально, да, было?
0: Да, да.
1: Это было вчера.
0: И показывали эти головы.
1: Это было вчера, да, понимаешь, да? Поэтому... Вот это такая волна, в которой человечество существует. Это ужасно, на мой взгляд.
0: Ну, значит, но у человечества имеет... что-то такое тоже есть.
1: Конечно,
0: да?
1: Есть. Но это имеет... Вот эта синусоида, она имеет нижнюю и верхнюю составляющую.
0: Мы в какой-то момент с тобой были в таком периоде, что это было довольно высоко.
1: Да.
0: оптимизм был. Да, да, да.
1: Для нас. Это не значит, что для всего человечества, понимаешь?
0: И России, например. Ну, правда. Да. Хотя я помню, как мы с тобой, да хотя бы в гостях у меня какую-то еду вкусную ели. Были замечательные гости. Было вообще казалось, что ну вот, оно, вот это ощущение такой радости.
1: А немного человеку надо, чтобы уверовать, что все вокруг хорошо, знаешь? Нет, это вокруг него все хорошо в данный момент, не более того.
0: Это правда. А вот смотри, твоя, значит, вот любовь к хорошей еде, которая знает вообще вся Россия, и не только она, это связано с твоим гуманизмом и с твоим оптимизмом? Или ты просто любишь хорошо поесть?
1: Я не могу сказать, что я какой-то эпикуреец.
0: Нет, нет, нет.
1: Думаю, что нет. Я просто считаю, что если какие-то объективные удовольствия нам небом отпущены, то что же мы от них-то еще будем отказываться? Вокруг полно всякого ужаса и гадости, да? Ладно, мы выносим это за скобки. Но есть вот радости. Их не так много. И елки-палки, ну давайте хотя бы их получать.
0: Это правда. А вот движение человека к старости, к смерти, это тоже какие-то темы табу для тебя? Или все-таки ты с ними работаешь?
1: Там очень просто. Мне страшно, не хочется оказаться для кого-то обузой. Причем настолько не хочется, что я всерьез боюсь, что именно это и произойдет в конце концов. Потому что вот не надо бесов звать.
0: Да. Как Ахматова говорила, кто чего боится,
1: то... Ну да, боится. Да.
0: А у тебя это есть в голове, да?
1: Что это в голове есть, но все остальное, это как бы... Ну, это природа, но мы движемся по нашей дороге. И все нормально.
0: Ну, она иногда бывает длинная, иногда бывает короткая.
1: Относительно чего? Но она будет чуть длиннее или чуть короче. Это так... Так принципиально? По-моему, нет.
0: Ну, трудно сказать, потому что если длинное, то, может быть, стать толстым и в 90 лет что-то еще написать.
1: О, фадоберии пошли.
0: Пошли фадоберии.
1: Да, а потом ты уснешь вечным сном,
0: да.
1: И тебе будет глубоко наплевать, стал ты толстым или не стал.
0: Это правда. А вот когда таким сном вечным, что тогда все-таки будет иметь... Как значение.
1: А вот посмотрим. Я там не был ни разу пока, понимаешь?
0: А если подумать?
1: А это бессмысленно.
0: Тоже бессмысленно.
1: Абсолютно.
0: То есть мы все-таки в клетке, да? Ну. И где-то не можем выйти. В смысл жизни.
1: Выйдешь еще, видите, выйдешь, и я выйду, понимаешь? Не торопи события. Погоди.
0: Хорошо. А вот сам характер песни меняется, когда человек живет не в том месте, откуда он, а куда-то пришел на новое, может быть, даже лучше старого, но уже не его поначалу. Вот тебе в Израиле нормально так же пишется, как и или как в Москве?
1: Ну, у меня ощущение, что да. У меня это вообще не зависит от того, где я нахожусь.
0: Совсем нет.
1: Да? То есть какое-то событие может, наверное, и то очень косвенно послужить толчком, но событие может произойти где угодно.
0: В любом
1: Абсолютно, месте. В любом месте.
0: А есть ли у тебя такое ощущение, что, например, ну, как ты знаешь, значит, Гребенщиков, ты Гребенщиков, а вот в новом поколении есть ли такие люди, которые придут на ваше место когда-то?
1: А на наше место никто не придет, потому это что уже... у каждого свое место. Угу. Это не значит, что наше место мягче, а их жестче. Нет. А эти места, господи, их не надо соотносить по высоте и по стоимости. Нет, нет, абсолютно. Просто я очень мало слушаю, честно скажу.
0: Нового чего-то.
1: Нового, да. Угу. Ну, потому что это другие вибрации.
0: Вот так вот, да?
1: Да.
0: А это, то есть новые люди, они очень другие, очень другие.
1: Именно поэтому я тебе не могу этого сказать. Но я слушаю какую-то песню, да? Я понимаю, что она хорошо сделана. Угу. Техника шагнула вперед невероятно, и исполнительская. И...
0: Даже так, да?
1: Конечно. Угу. Ну, слушай, рок-н-ролл начался в подворотне.
0: Да, да.
1: но от него шли мурашки, а от этого у меня не идет. А у 15-летнего идет.
0: Да. Или у моей дочки 8-летней.
1: Конечно.
0: Тоже, да.
1: Конечно.
0: А Битлз для нее, ну да, история.
1: Даже и не ну да.
0: Даже, да, может быть, и ну да, да.
1: Другое дело, что если заняться унылым исследованием, то можно проследить, откуда ноги выросли, понимаешь, потому что все взаимосвязано, дерево из чего-то растет и дает побеги, из каких-то корней.
0: Да, или из шишек.
1: Или из шишек, ну кого же это волнует, ну... Это природный процесс.
0: Но с другой стороны, есть, например, Данте или Гёте, который навсегда, а есть...
1: Нет, Витя.
0: Нет?
1: Ничего нет навсегда.
0: Нет.
1: Как тот же Пелевин заметил, нет навсегда. Нет. Просто одного будут помнить 30 лет, а второго 300.
0: И да.
1: С точки зрения вечности разницы это никакой.
0: Да. И потом, может быть, с Землей неизвестно, что случится.
1: Абсолютно.
0: И, да, и что вот вообще... Вот. И все равно ты оптимист. То есть ты считаешь, что да, мы не знаем каких-то главных вещей, но то, что мы знаем, это будет очень важная для нас история, потому что мы можем получать удовольствие от еды, от музыки, от любви и далее, да?
1: Ведь я сегодня выйду на сцену.
0: Так.
1: И я почувствую энергию
0: зала.
1: Там этих тысяч человек, там 800, которые в этом зале сидят. А это очень мощная штука, когда энергия такого количества людей направлена в одну точку, в которой я сейчас расположен. И это очень позитивная энергия. И она меня делает сильнее, и, по-моему, лучше. И у меня и болячки все проходят. Я что-то даю в ответ, потому что возникает вот эта вибрация, о которой мы с тобой говорили. Это мистическая штука, концерт. Это не просто выйти покривляться, понимаешь?
0: В чем мистика?
1: В том, как это работает. В том, как это работает. Ну, можно посадить в зал людей и на очень хорошем качестве звука с той же громкостью завести нашу запись. Это тоже будет красиво.
0: Но не то.
1: Понимаешь, сейчас вот искусственный интеллект с каждым днем становится все более и более совершенным в плане написания песен. Качество такое, что я уже не всегда могу отличить, это живо играет инструмент или это скомпилированная штука. Но я склонен думать, что какие бы чудесные песни у нее ни получались, они вряд ли станут какими-то настоящими, любимыми песнями по одной причине. Песня – это только одна из составляющих. Любят все-таки автора.
0: Вот это интересно.
1: Понимаешь?
0: То есть идут не только на песни, но и...
1: Подсознательно, конечно, человека, который ее написал. И, может быть, завтра напишет что-то еще, но это он же напишет что-то еще. А вот он как выглядит сегодня, а вот что он сказал по этому поводу. И все, а еще песня. Вот все это вместе и создает объект, скажем так, хорошего к тебе отношения. А сама вся песня, ну, это здорово, хорошо.
0: Но это, смотри, но ты все-таки идешь вместе с новыми поколениями. Они тоже приходят на твой концерт. Они только же приходят люди
1: прекрасно, я
0: зрелые.
1: Очень рад. Я как, очень рад. Да. Значит, среди молодого поколения какому-то количеству молодых людей это интересно. Я их вижу на концертах. Их не так мало у нас на концертах, но я не знаю, какой это процент от всех молодых людей сегодня. Да мне это не важно совершенно.
0: А что важно тогда? Все-таки вот эта энергия, да, которая дает тебе... Вот я помню, Покровский после того, как он сделал оперу уже с идиотом Шнихи, он сказал, говорит, это лекарство для меня, актеры, музыка. И говорит, я поэтому и живу долго, сказал.
1: Важно, это вот как у Бори,
0: да.
1: Очень старой песни была строчка, «Страх, что мы хуже, чем можем». Вот это да. Важно, понимаешь?
0: Да, это да.
1: Вот не будь хуже, чем можешь.
0: Это очень важно. А скажи, вот действительно в течение нашей жизни некоторые очень важные вещи поменялись. Ну, например, отношения между мужчиной и женщиной. Феминизм, как ты к нему относишься?
1: Подальше держусь, честно.
0: Расскажи.
1: Вот от этих баталий я... Да. Ты понимаешь, вообще среда вокруг нас...
0: Но нас слушают только хорошие, умные люди, поэтому можно что-то сказать.
1: Среда вокруг нас заполнена чудовищным количеством какого-то словесного шума.
0: И мусора.
1: Мусора, на мой взгляд, абсолютно бессмысленного. И поэтому вредного просто. Я просто от этого отгораживаюсь, и все. Я столько книжек еще не прочитал хороших. И, наверное, не успею просто. Ну, что я буду феминизм с ними обсуждать? Пошли они в жопу с своим феминизмом, понимаешь? У меня есть свое представление. Наверное, оно старомодное. Но меня так воспитывали родители, да? Это банальные вещи, которые совершенно не отличаются от твоих представлений, потому что, несмотря на то, что чуть-чуть старше, все равно мы в одной эстетике воспитывались, и в одной культуре, понимаешь, да?
0: Ну, и мы,
1: да, что
0: мы
1: женщина друзья, заслуживает уважения,
0: да,
1: что
0: да,
1: надо ей уступить место, да, пропустить ее вперед.
0: Да, да.
1: Вот. Банальные, как заповеди, да, понимаешь?
0: Да. И там уважение к матери.
1: Ну да, поэтому, когда я слышу там директор или директорка,
0: да,
1: я, конечно, могу разорвать на груди рубаху и раскричаться, что гибнет русский язык. Как же вы не слышите, уроды? Что вы с музыкой языка делаете? Я вместо этого закрываю форточку, и мне не дует больше, понимаешь?
0: А что тогда позитивного поколение, которое младше нас? Ну, смотри.
1: Они молодые.
0: Это главное.
1: Мы сдохнем, а они останутся, понимаешь?
0: А с чем? Вот посмотри.
1: А я не
0: вот
1: знаю.
0: Смотри, умер Сталин в 53-м году. И вдруг оказалось, что есть еще интеллигенция. Был Твардовский, Симонов, Эренбург. А если что-то похожее будет сегодня, кто будет из чего-то...
1: Ой, найдутся.
0: Ты думаешь, да?
1: Конечно, конечно. Ну, было бы наивно и очень самонадеянно полагать, что... Вот сейчас на нас все прямо и закончилось. Господи. Слава Богу, хоть что-то началось на нас, понимаешь?
0: Ну, это да.
1: Вот.
0: Ты все-таки думаешь, что достаточно будет силы, чтобы опять было бы оттепель или потом перестройка, что-то такое?
1: Во-первых, это волны.
0: Волны.
1: Во-вторых, несмотря на то, что некоторые считают, что Бог умер, я считаю, что его никто не отменял пока.
0: Когда тебе говорят «Бог умер», как Ницше говорил, да?
1: Угу.
0: Скажи, как ты к этим людям относишься?
1: Никак, форточку закрываю.
0: Тоже закрываю?
1: Абсолютно.
0: Но не получается, что ты часто закрываешь?
1: Часто. Часто.
0: Для того, чтобы сохранить себя, да? Как ты думаешь? Или сохранить что?
1: Понимаешь, ну, вот смотри. Тебе нравятся какие-то запахи? Не все.
0: Ну, это точно.
1: Ну, а кто тебя заставляет нюхать все запахи?
0: Ну, точно.
1: Ну, вот и все.
0: Только разбитое окно.
1: Ну, вот и все. Надо его заклеить.
0: А хорошо. Ну, а если... представить себе, что жизнь длинна, и у нас есть опыт. Что главное ты обрел с опытом жизни, жизненным опытом? Вот что у тебя было, тебе было 25-30 лет, и сейчас? Где разница восприятия мира?
1: Ну, массу разочарований разного масштаба.
0: Ну, например, какое вот самое такое, ну, что называется, которое тебе делает больно?
1: В юношеские годы, например, это как один из примеров,
0: угу,
1: я был убежден, что хороший музыкант, ну, просто не может быть плохим человеком.
0: А-а-а.
1: Ну, не может. Еще как.
0: То есть, получается, то же самое и писатель, да? Хороший писатель.
1: Конечно.
0: Да.
1: Конечно.
0: Он же должен быть за все хорошее.
1: Сейчас я совершенно спокойно отделяю одно от другого. Потому что как человек он в быту такой. И, как правило, такие они и были. А вот это через него идет. И вот здесь, кроме него, участвует еще какая-то высшая сила. И это необыкновенно хорошо и интересно. Понимаешь?
0: И получается, что иногда такая сила готова участвовать и в плохих людях.
1: Ну да.
0: Но это тоже, в общем, можно разочароваться, только не по, может быть, в той силе тоже. Я не знаю. Но я тоже думаю, что никто не умер там наверху. Другое дело, что отношение каждый раз тоже другое. А если этого нету, я имею в виду такой силы, то в самом деле, тут я с тобой полностью

0: Жалко. Они ремеслом занимались. У них была мастерская, ученики, которые краски растирали. Они картины продавали по размеру холста. Большая будет подороже стоить, понимаешь? А маленькая подешевле.
1: И при этом кто-то...
0: И писали великие вещи, понимаешь, да?
1: Кто-то остался, а кто-то не остался.
0: Да, да.
1: И как ты думаешь, кто есть кто? А почему люди эти остаются, а другие нет?
0: А потому что вот через кого-то свет проходил лучше, вот. А через кого-то не проходил совсем.
1: Все-таки свет, правда?
0: Да.
1: Или тема темноты, но сделано светло и ясно, да?
0: Ну да.
1: Караваджо, например, что-то такое, да?
0: Хотя у него был целый цех, ты знаешь, да?
1: Ну, конечно, конечно. А скажи мне, пожалуйста, если однажды у тебя вдруг будет еще новое разочарование, сейчас не беру личную жизнь, в любви, в профессии, всего, ты каким образом будешь с ним закрывать форточки, как ты мне уже сказал?
0: Привычным движением.
1: Вот.
0: Да, надо к этому не то чтобы быть готовым, упаси Господь,
1: да, готовить. Да, да.
0: Нет, ну просто какой-то навык у тебя на этот счет должен быть, понимаешь?
1: Чтобы себя спасти тоже, да?
0: Ну, конечно, если летят брызги от машины, надо успеть вот...
1: Отскочить. Потому что это очень важный вопрос, потому что ты говорил о том, что действительно может быть момент, когда очень трудно быть одному, и что обузы и так далее. Значит, надо к этому как-то тоже думать.
0: Надо об этом пока не надо думать.
1: Не надо.
0: Я стараюсь не думать о том, что от меня не зависит, понимаешь?
1: Вот так. Но все-таки, если хороший врач, то тогда это тебе поможет. То есть, значит, что-то зависит. Какая-то есть история.
0: Надо постараться.
1: Хорошо. А у тебя никогда не было ощущения, что рядом с тобой есть люди, которым ты когда-то завидовал, ревность какая-то была? Было у тебя в жизни?
0: Никогда в жизни.
1: Ты никогда не был ревнивым?
0: Никогда.
1: Мужем, любовником, кем-нибудь таким?
0: Нет, мало того, я думаю, что вот это отсутствие амбиций, оно не всегда полезно, потому что иногда оно тебя заставляет сильнее работать.
1: А у тебя?
0: А у меня ноль. Если мне нравится, что то там мой товарищ написал какую-то новую песню, я ее схвачу и побегу всем показывать, что я делал периодически раньше. Я бегал по радио с чужими песнями.
1: Ты,
0: и
1: помнишь, когда мы
0: почему вы это не ставите?
1: Какой Боря замечательный.
0: Да?
1: Боря вообще, да.
0: Да? Да. Это совершенно нормально. Для меня.
1: А с другой стороны, где начинается насилие? Потому что это не только феминизм, это вообще вот человек идет с другим человеком. Насколько мы можем на другого человека что-то навешивать? Как ты думаешь?
0: Зачем?
1: Ну, например, чтобы доминировать, или чтобы ты был лучше его, или вот...
0: Ты от этого не станешь лучше. Опустив кого-то ниже, ты от этого сам выше не поднимешься. Ты останешься таким, каким ты был.
1: Но это какой-то новый взгляд. Посмотри, в старые времена все-таки рыцари, все они хотели, помимо чести и достоинства, еще быть что-то выше других или как-то еще.
0: Ну, это мы по рыцарским романам судим сейчас, понимаешь, да? Мы не знаем, какие они были на самом деле. Я боюсь, что они были совсем не такие интересные, как описано.
1: То есть получается, что все-таки в каком-то смысле человечество со своими навыками стало более интересным, да?
0: С другой стороны, мне страшно интересно было бы пообщаться
1: с рыцарем.
0: С художником лучше, или музыкантом там 18 века, 17-го, понимаешь? Представить их, я, например... Представляю себе, ну, это совсем близко, слушай, в обыкновенной гимназии, да, три языка преподавали.
1: Да.
0: Это вот,
1: легко.
0: Да, это не школа с уклоном иностранным, это просто гимназия, обычно, это читалось нормально.
1: Да.
0: Сейчас скоро писать перестанут учить, потому что зачем?
1: Да.
0: Уже как чудовищно неграмотные стали все вдруг. За очень короткий отрезок.

0: времени, понимаешь? Иногда страшно в соцсети читать что-то.
1: Да, да, чудовищно.
0: Ну, что с этим делать? Вот так развивается.
1: Слушай, а тебе не кажется, что теперь самым мощным искусством стала порнография, которая вот просто вот делает человека рабом? Как ты думаешь? Как ты к этому относишься?
0: Не приходило мне это в голову, честно тебе скажу. Если ты имеешь в виду порнографию буквально, она всегда существовала. И уж и в средние века, и раньше. А если мы возьмем Древнюю Грецию, так это вообще была не порнография, а это была культура такая.
1: Это культура, да.
0: Так что...
1: Я был сейчас в Будапеште, и там есть один, значит, известный мировой порнограф, ну, не буду его называть, там, в общем, все знают, кто такой. И я сказал, знаешь, я говорю, что порнография твоя – это продолжение соцреализма. Все должно быть хэппи-энд, все хорошо, все довольны.
0: Если они все еще в конце жениться будут, то тогда...
1: Да. И молодые, и старые, и вообще женщины, все довольны, я говорю. Это, я говорю, соцреализм. То есть получается, что то, что казалось полным вообще просто бедой в культуре, становится такой вот, значит, одышкой. Вот все хорошо, в общем, смотрите, соцреализм. Ну, в общем, еще мне кажется, знаешь, что важно? Вот когда человек очень сильно окружен девайсами, как мы назовем, там, телефоны, там, компьютеры вообще, и все эти машины, тебе не кажется, что что-то очень важное из него выходит? Просто все представление о самом себе.
0: Он теряет просто часть функций своих.
1: Да.
0: Это вот природная приспособляемость. Как только организм видит, что эта функция заменяется машинкой, у тебя она отсыхает за ненадобностью.
1: Точно. А как же ты думаешь, тогда, может быть, нам, наши зрители скажут, может быть, это старомодно так думать?
0: Нет, тут вопрос не модности. Другое дело, это приводит к рождению или это приводит к какому-то развитию, потому что святое место пусто все-таки, наверное, не бывает. Может быть, у тебя на этом месте возникают какие-то новые функции. Поскольку это все происходит на наших глазах, мы не очень способны сейчас это все трезво оценивать. Мы можем только хвататься за голову и говорить, ах, наше время, написали грамотнее это, дочитали больше. А куда это движется и к чему это вот реально может привести. Можем только предполагать, это будут наши очень субъективные предположения. Я не берусь делать прогнозов никаких, не знаю.
1: А вот, знаешь, интересно, мой брат Андрей Ерофеев, он мне говорит, слушай, ну вот, значит, есть разные, ну, практически, как ты говоришь, тоже разные периоды. Ну, например, был момент, когда никто не хотел иметь пластинки, а теперь это раритет. Вот в какой-то момент, говорит, сейчас вообще книги отдают на улицах в Берлине, просто лежат, а потом они опять станут раритетом.
0: Это вопрос моды, которая приходит и уходит. Ее не надо переоценивать.
1: Нет смысла. Нет. Ты думаешь, что тут культура не вернется в этих рамках?
0: Ничего не повторяется. Все будет как-то по-другому.
1: А вот смотри, ты счастливый человек?
0: Думаю, что да.
1: А почему это?
0: Потому что...
1: Бог тебе такое дал?
0: Не исключено. Слушай, я всю жизнь занимался тем, что я люблю. Я практически никогда не занимался тем, что я не люблю. Вот это ужасно важно. От этого люди болеют и умирают, понимаешь? А у меня еще иногда получалось...
1: Да еще как...
0: Так это же колоссальная радость.
1: Вот на этом, Юра, мы и скажем друг другу спасибо.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Утречко.
1: Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Все в твою пользу.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.